Моисей и Христос. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Предысторию стиха 13 можно найти в книге «Исход». Оттуда мы узнаем, что, спустившись с горы Синай, после того, как он находился в присутствии Господа, Моисей не знал, что лицо его сияет. Сыны Израилевы боялись подойти к нему из-за славы его лица. Но он подозвал их к себе, и они подошли ближе. Тогда он передал им все заповеди, сказанные ему Господом. В Исходе мы читаем: «И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лице свое покрывало». Он сделал это для того, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Слава на его лице была славой исчезающей. Другими словами, закон, данный ему Богом, обладал приходящей славой. Слава исчезала уже тогда, и Моисей не хотел, чтобы они видели ее конец. Не саму славу хотел скрыть Моисей, а ее исчезновение. Сегодня нам нет нужды закрывать свои лица, ибо слава, данная Христом, уже никогда не закончится. Христос, Он снимает всякое покрывало с глаз тех, кто нуждается в истине. Мы имеем источник в Нем, который уже нет нужды прятать от чьих-то глаз, боясь, что его недостаточно для многих. Спаситель открыл нам целый поток благодати, который расширяется тем больше, чем больше людей идет к Нему. Об этом и о многом другом мы говорим

0: наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 августа, и тема сегодня — служебные духи. Речь об ангелах. Местописание, послание к евреям, 1 глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Те, кто имеют наследовать спасение, это мы с вами, верующие, мы наследуем спасение. И стих говорит, что есть служебные духи, которые посылаются нам на служение. Служение — греческое слово «диаконос». Это слово использовали для описания профессиональных служащих высокого класса. Они понимали, что их работа — выполнять капризы и желания своих хозяев, удовлетворять их нужды. И они профессионально служили, превосходно служили. Их работа состояла в том, чтобы обеспечить хозяев всем, что им было нужно. И теперь это же слово используется, чтобы описать служение ангелов верующим. Ангелы, посылаемые, чтобы служить нам профессионально и добросовестно, восполнять наши нужды, исполнять пожелания в том, что нам действительно нужно в жизни. Ангелы посланы, чтобы служить и помогать нам. Это означает, что мы не одиноки. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, чем была вызвана такая агрессивная реакция на речь пророков Божьих. Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Разве мученическая смерть пророков, противление их слову в такой крайней форме не является признаком как раз признания их пророческого титула? Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Деяния апостолов, 7 глава. Такой была реакция на речь Стефана. Один монах сказал, что обратная сторона любви не есть ненависть. Обратная сторона любви – это безразличие. Почему мир безразличен к современной церкви, современной проповеди? Или мы готовы в очередной раз обвинить мир в беспечности, чтобы оправдать себя? Да пожалуйста, сколько угодно. Мир и в этом случае не удостоит церковь диалога. На самом деле все предельно просто. Церковь не любит мир, потому и не может видеть в нем прекрасное. Разве можно любить, не восхищаясь, не любуясь? Даже когда нечем восхищаться, любовь отыщет доброе, прекрасное и сделает его точкой опоры. Даже когда в это доброе никто не верит, любовь всему верит. Любовь и среди недостойного найдет повод для восхищения. Как же любить народ, если не любить самой его души? Как его понять, если его не любить? Как с ним говорить? О чем? Как увещевать, если цель увещания – любовь от чистого сердца? Восторгаться искусством, фольклором, архитектурой, кощунство для церковного обывателя. Церковь отреклась от мира. Как же ей им восхищаться? Между тем, все прекрасное от Бога, всякий дар совершенный от Него. Сама мысль о том, что Бог наделяет творческими способностями только своих последователей, не выдерживает элементарной богословской критики. Бог нелицеприятен, потому дар и есть дар, а не заслуга. По какому праву церковь устанавливает монополию на Божьи дары, находящиеся исключительно в суверенной воле Бога? Это обольщение привело нас к тому, что всякое наличие, всякое проявление таланта за пределами церкви мы воспринимаем как явление недуховное и недостойное. Не от Бога мы говорим. Подумайте над этим. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня, ведь как Сидрах меня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24-м году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 августа. Внутренняя жизнь. Дух Святой показывает, что путь в святое святых не открыт, пока прежняя скиния, ее внешняя часть, по-прежнему стоит и почитается. Послание к евреям 9:8. Расширенный перевод Библии. Ветхозаветная скиния состояла из трех частей: внешний двор, святилище и святое святых, внутренняя комната. И только первосвященник мог войти в святое святых, потому что оно было наполнено Божьим присутствием. Человек также триедин — это дух, имеющий душу и живущий в теле. В сегодняшнем стихе проводится аналогия между скинией и человеком. И говорится, что пока внешняя часть скинии, душа и тело, почитается, путь в святое святых, дух, закрыт. Проще говоря, если мы следуем плотским желаниям, мы не сможем находиться в присутствии Бога. Например, если я злюсь, я не смогу ощутить Божье присутствие. Людям всегда хочется все делать по-своему, но они не должны следовать эгоистичным запросам своей природы, и уж тем более, если речь идет о верующих во Христа. Скажите, я не буду поступать своевольно. У моих плотских желаний нет никакой власти надо мной. Если мы откажемся уступать своим эгоистичным побуждениям, мы почтим тем самым Бога и сможем входить в Его присутствие. Смысл сегодняшнего стиха прост. Скажите «нет» себе и «да» Богу. В Библии сказано, что мы мертвы для греха. Но дьявол жив, и его приманки нередко служат для верующих искушением. Они влекут их, как запретный плод, и решение отвергнуть их каждый принимает сам. Божье слово на сегодня. Не следуйте своим плотским желаниям и побуждениям. Это ловушки дьявола. Почитайте Господа. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, всем хочется жить хорошо, и верующим, и неверующим. Почему же Бог допускает верующим людям влачить свое существование, тогда, когда неверующие хорошо живут и ни в чем не имеют нужды?
1: Для этого есть несколько причин. Священное Писание говорит нам прежде всего о том, что вот это понятие «влачить свое существование», оно имеет несколько другое измерение с Божьей точки зрения. В действительности, жизнь человека, по словам Иисуса Христа, не зависит от изобилия его имения. То есть состояние удовлетворенности или неудовлетворенности – это состояние сердца, а не то, что приходит от количества вещей вокруг. Кстати, если мы посмотрим даже сегодня на оценки, есть так называемый индекс счастья, от попытки оценить, где люди счастливее, так вот, мы можем увидеть очень удивительную, неожиданную корреляцию. То есть в странах, где люди, казалось бы, живут беднее или точно живут беднее, люди почему-то ощущают себя счастливее, чем в тех странах, где общий уровень богатства людей существенно намного больше. То есть, когда мы говорим о том, что человек влачит свое существование, это прежде всего состояние духа. Известны многие люди в истории, которые имели очень мало, если не сказать, не имели ничего, но они были очень радостные, они были очень удовлетворенные, и они имели эту внутреннюю глубокую связь с Богом, и Он был их источником радости и удовлетворения. Именно поэтому апостол Павел говорит в первом послании к Тимофею, 6 главе, он говорит следующее: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Он говорит об этом в сравнении с тем стремлением, которое есть у людей к тому, чтобы поправить свое материальное состояние или положение, или обогащаться. Но в Библии есть еще одна очень интересная иллюстрация, которая проливает свет на эту тему. 72-й псалом, псалом Асафа, один в один передает эту историю. Он начинает этот псалом и говорит: «Как благ Бог к Израилю, а я едва не пошатнулись стопы мои, едва не поскользнулись ноги мои», и говорит: «Я позавидовал безумным». Дальше добавляет: «Видя благоденствие нечестивых». Бог в действительности в жизни допускает, позволяет некоторым людям, которые не знают Бога, более того, возможно, они даже отличаются каким-то уровнем зла, который они делают. Иногда это диктаторы или преступники, или какие-то нехорошие люди. Но они имеют очень много. И вот мы видим, как пишет Асаф о своих переживаниях и говорит: на работе человеческой нет их. Гордость, как ожерелье, обложила их. Дерзость, как наряд, одевает их. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, смотрят свысока. То есть, глядя на мир, который его окружает, Асаф видит, кажется, несправедливость происходит. Вот то, что мы видим, оно вот посылает мне сигнал, в котором мне, наверное, нужно пробовать жить так, как они. Почему он и пишет здесь 10 стих: «Потому туда же обращается народ его и пьют воду полную чаши». Это продолжалось в его сознании достаточно долго, до тех пор, пока он приходит к точке, 16 стих, и думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, пока не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. И дальше говорит: «Так на скользких путях ты поставил их, низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужаса». Вопрос, который затрагивает здесь Асаф, очень интересный. Он касается хрупкости счастья, построенного на большом материальном имении, или же на каких-то материальных ценностях, или же вообще на чем-то земном. Эта хрупкость имеет две грани. Во-первых, эта хрупкость, она касается того, что происходит на земле. Сколько раз нам приходилось наблюдать, как рушились империи, как человек, который, казалось бы, был приближенным к самым высоким правителям, вдруг в одночасье становился никем и ничем, и его жизнь иногда заканчивалась быстрее, чем жизнь многих других людей. Или же человек теряет здоровье, или же человек попадает в экономический период, когда все рушится и так далее. То есть если счастье человека построено на материальных вещах, материальные вещи недолговечны, они разрушаются. Но есть более серьезная причина. Дело в том, что счастье построено на материальных вещах, оно ограничено в тем, что человек однажды умирает. И он с собой в потусторонний мир не возьмет ничего. Как бы ни пытались некоторые люди ложить в гроб деньги или же какие-то ценности, которые особенно любил этот человек, откопайте эту могилу через 10 лет, и вы увидите эти ценности лежащими рядом с истлевшими костями. Душа человека, она не способна взять ничего из материального мира. Именно по этой причине псалмопевец говорит о том, что он открыл для себя более важную ценность. «Но я, — говорит, — всегда с тобою». Это более важная ценность – это знание Бога. Дальше он говорит: «Ты держишь меня за правую руку». И дальше добавляет: «Ты руководишь меня советом твоим здесь на земле, и потом примешь меня в славу». То есть тогда, когда мой земной путь завершится, ты примешь меня в славу. Дальше он говорит очень важное утверждение в конце: «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Это и есть настоящий источник полноценной жизни. Жизни, которую никак нельзя назвать, влачить свое существование. Помоги вам, Господь.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. И, конечно, присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Христианские притчи в лавке у Бога. Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магазина стоял Господь Бог. «Господи, это ты?» — воскликнула она с радостью. «Да, это я», — ответил Бог. «А что у тебя можно купить?» — спросила женщина. «У меня можно купить все», — прозвучал ответ. «В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, любви, успеха и много денег». Бог доброжелательно улыбнулся и ушел в подсобное помещение за заказанным товаром. Через некоторое время он вернулся с маленькой бумажной коробочкой. «И это все?» — воскликнула удивленная и разочарованная женщина. «Да, это все», — ответил Бог. «Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена?»

0: как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».
1: Ему расти, мне умоляться. Это не просто слова Иоанна Крестителя, а универсальный принцип для всех христиан. Две природы есть в нас, человеческая и Христова. Какой из них мы отдадим предпочтение? Та, что человеческая, ищет блага и значимости себе. Та, что Христова, стремится дать Духу Христову наполнить нашу жизнь. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Помазание и сила Божия в нашей жизни действуют прямо пропорционально нашему доверию Господу и следованию за Ним. Что значит позволить Христу расти в нас? Каковы признаки возрастающего христианина? Об этом нужно больше размышлять, молясь в Духе Святом и со Священным Писанием. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом постоянно.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Сила воскресения! Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? 1 Коринфянам 15 глава с 53 по 55 стих. В необыкновенном прекрасном месте, чудеснее которого не было еще во Вселенной, наполненном жизнью и счастьем, прямо в центре этого сада стояло двое человек. В руках одного из них, у мужчины, был плод. Ни с чем не сравнимый вкус плода будоражил разум, порождая зависимость. Сущность плода несла вожделенное знание, проникала во все клеточки тела, заявляла свое присутствие в их душах и телах навсегда, до самой смерти. Смерть, пока только призрак, неведомая, таинственная, неумолимо влекущая, прочно брала их за руки. Как признак ее присутствия появлялась тревога, а за ней и страх, настоящий, тяжелый, панический. Счастье, как результат силы жизни, вдруг начало уходить, приобрело перманентность, стало удачей, а не общим достоянием. Расплатой за попытку стать как боги было отчуждение от источника жизни. Придет время, и сам источник примет смерть, чтобы избавить человека от нее навсегда. Люди узнали многое. Что они наги, что созданные из праха возвратятся в него, что быть богом – это прежде всего нести жизнь. Они узнали, что они не боги и никогда ими не будут, пусть даже обретут все знания Вселенной. Но смерть, что была результатом непослушания, не могла стать концом, иначе замысел Божий о творении был бы разрушен. Смерть должна была уступить силе жизни, но не простым поглощением, а через воскресение творения. Воскресение есть итог божественной работы с человеком. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Чтобы мы воскресли со Христом, Ему нужно было умереть за нас. Без смерти нет воскресения. Так наш самый большой позор становится этапом к славе. Наше самое большое проклятие открывает путь к благословению. Христос, как начальник жизни, не просто противопоставляет себя смерти. Он проходит смерть и делает из врага не союзника. Смерти не сотрудничает с Богом, а пленника, что служит целям Всевышнего, пока есть в нем необходимость, пока все, кто избрал Христа, не воскреснут, пока враг не отдаст все. Сила смерти – отнять жизнь. Сила воскресения – не просто вернуть жизнь. Это бы только компенсировало потерю, а дать жизнь в новом качестве, в совершенно ином бытии. Это как если бы на ринге сильный боец послал в нокаут слабого соперника, а через несколько секунд против него поднимался уже не прежний дилетант, а непобедимый чемпион. Или как если бы в жестоком пожаре сгорела ветхая лачуга, но тут же из пепла возник прекрасный дворец. Это уже не паритет, это великая победа. Смерть, которая должна была разрушить без остатка нашу личность, дух, душу и тело, может теперь всего лишь передать нас в руки Бога. Ныне, когда мы дети Божии, нас ждет совершенно новое качество жизни. Эта новая жизнь возможна только через преображающее воскресение. Вот она, истинная сила воскресения, дать нам новую совершенную жизнь, в которой вечно и счастливо будет жить всякая новая личность, рожденная от Бога. Сила воскресения Христова уже в нас. Она действует, если мы умерли верой для греховного мира. Она проявляет себя, когда мы думаем и говорим о Христе правильно. Дает ощущение счастья даже на пороге смерти. Мы теперь проповедники воскресения Христова. В этом благая весть для всего живущего, ибо самое прекрасное, что дает великий, всемогущий Бог, это жизнь. И всякий верующий, что Христос умер и воскрес, получит прощение грехов и эту вечную жизнь. Благословение вам и с праздником Воскресения Христова!

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джалар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне не слетая, снова небо попросил.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 августа. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 25 стих. Иисус Христос говорит, что наступает время, когда уже не будет говорить притчами со своими учениками, но прямо возвестит об Отце. Апостолы наверняка ждали, когда же наступит это время, потому что Иисус говорил притчами, и они каждый раз подходили к Нему и просили, чтобы Он объяснил им ту или иную притчу. В книге Деяний, когда Дух Святой сошел на учеников, произошло что-то сверхъестественное. Это было не только говорение на незнакомых языках. Мы знаем, что Дух Святой также и Дух Откровения. Он дает откровение, открыто обличает, показывает путь. Вы никогда не услышите, что Он говорил притчами. Мы сегодня крещены Духом Святым и видим истинность слов Иисуса Христа. Он больше не говорит с нами притчами, но открыто. Посредством Духа Святого мы можем понять притчи. Неужели не прекрасно быть человеком, наполненным Святым Духом и Его силой? Неужели не прекрасно, что Господь больше не говорит с нами притчами, а говорит открыто? Слава Богу за этот могучий Дух, обитающий в нас! Возлюбленный, если ты нуждаешься в откровении, верь и ожидай, что Господь открыто будет говорить с тобой. Да благословит тебя Господь! Аминь.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда в него это? Что за премудрость дана ему? Как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосия, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отрадней будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащих с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не хотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу, рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел

0: две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 65. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я!» — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: „Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день“. Вот что написано пред лицом моим: не умолчу, но воздам в недра их беззаконие ваше, говорит Господь, и вместо беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали зло в очах моих и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь Бог: вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою. Рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде. Рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. И оставите имя ваше избранным моим для проклятия. И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышите в нем более голос плача и голос вопля.

Опля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет прежде, нежели они возовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Глава 66. Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим, заколающий вола тоже, что убивающий человека, приносящий акса в жертву, тоже, что задушающий пса, приносящий семидал, тоже, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, тоже, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят, пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше. Но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли, ее разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начав родами мучиться, родил сынов твоих? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключили утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь, вот, я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить свой гнев с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь, ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них будут брать также и священники, и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти».

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро всем.
4: Доброе утро всем.
2: У нас такая хорошая компания. С вами Юрий Кривонос, Элла Вирченко и доктор богословия Наакул Виталий.
4: Наакул. На второе ударение. На У. У нас в школе почему-то вот все хотят назвать нас Наакул. Мы вот Наакул любим.
2: Спасибо. Ну, мы не будем против, как вам удобно. Но, коль у нас гость такой, и есть возможность поговорить о серьезных богословских вопросах, о них и поговорим, друзья. Мы сегодня поговорим о богословии подобия. Человек как образ и подобие Божие. А кроме того, наверное, и в человеческих взаимоотношениях с Богом есть некое отождествление. Бог, который как будто имеет образ человеческий и в конце концов становится человеком. Угу. Поговорим об этих вещах. Поговорим, наверное, на тему, почему Бог делает человека таковым, подобным себе, и образ Божий тоже в человеке. Что это значит? И в конце концов, к чему это нас обязывает, наверное?
4: Да, с одной стороны, сама вот эта формула, образ Божий, с какой-то степени настолько возвеличивает человека, да, оно поднимает его над творением. Бог, в принципе, не обязан был творить человека настолько, скажем, большим, то есть никто его к этому не подвигал, ни ответственности в этом не было, и это действительно возвышает человека над всем творением. Но с другой стороны, здесь есть нечто, что и уменьшает человека. Потому что, когда мы говорим об образе Божьем, мы говорим о том, кто стоит перед Богом, и тот, кто меньше Бога. И Бог как бы вводится как тот, который стоит около человека, держит его достоинство, но при этом как бы требует некой ответственности в отношении к себе. Да? Почему? Потому что образ, он всегда будет меньше оригинала. Да? Uh-huh. И Бог вводится как тот, который дает некоторую меру понимания человека. Отсюда его и достоинство, с другой стороны, его и момент для его смирения. Какого-то, да, какого-то определенного понимания, положения, кто он в мире. Да, он в мире не самый маленький, но в мире сразу же присутствует кто-то, кто больше него, да, кто определяет его, от которого он слышит, кто он, от которого он понимает, в чем его назначение. Он не сам себе придумывает, он не сам появляется и выстраивает правила. Он рождается уже в мире правил определенных, да, в мире тех законов, которые Бог положил до него.
2: «И сказал Бог», вот мы читаем, «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Стих такой очень сжатый. И, наверное, в нем есть какая-то, наверное, глобальная идея. А что значит образ и подобие?
4: Действительно, мне кажется, этот стих, наверное, знаете, как вот есть такие ручки, наполированные до блеска от количества прикосновений к ней, когда мы видим определенные элементы на каких-нибудь бронзовых статуях, когда люди касаются, и какая-то часть прям блестит до блеска. Каждое слово, наверное, вот этого стиха настолько было прокомментировано, определено, но при этом оно все равно продолжает нас притягивать к какому-то, как будто бы это какой-то такой ключик к пониманию к того, что Бог задумал о самом человеке. И действительно, да, первое, что упоминается, если мы берем в контексте этого стиха, первое, что упоминается о человеке, и создал Бог человека
3: по образу своему,
4: и написано, говорит, мужчину и женщину. То есть первое, что дается пониманию человека, упоминается почему-то пол, да? Думаю, почему именно вот этот аспект выделяется в первое? Потому что дальше он будет говорить о повелении ему. И там тоже много, много интересных вот моментов. Но вот этот вот человека, мужчину и женщину, как бы сразу дает какого-то понимания, что человек — это существо отношений. Что человек создан для того, чтобы иметь общение. И общение с Богом, и общение между собою. Мы понимаем, что и мужчина, и женщина — человек. Да.
3: И будут двое одна плоть, да?
4: Это уже будет дальше, это уже третья глава. Но здесь вот этот, ну, мужчина не женщина, и женщина не мужчина, но при этом оба они человек. Как бы для, ну, скажем, человеческого сознания всегда есть как, что-то, ну, всегда ответ есть один, да? Мы любую задачку ставим, где-то будет ответ, но он будет только единственный, не бывает сразу два ответа правильных. А тут вот кто такой человек? Кто более человек, мужчина или женщина? А тут он ставит как бы точку. Нет, и мужчина, и женщина – это человек, да? Но при этом мужчина не будет женщиной, женщина не будет мужчиной. То есть Бог вкладывает некоторую разницу, но в этой разнице не видит какой-то дисгармонии. В этом смысле вот здесь как бы такое, знаете, уже, можно сказать, проявляется. Это еще не откровение, можно сказать, о Троице, о том, как Бог существует в взаимоотношениях. Но уже творя человека, он его делает в контексте взаимоотношений, потому что он сам есть любовь. Да? Он сам, в нем самом есть от вечности взаимоотношений между Отцом, Сыном, Духом Святым. И каким образом сотворить человека, чтобы он понимал, кто есть Бог? Да? Он творит сразу и его в тех взаимоотношениях, через которых он сможет проявлять себя.

0: качества. И, ну, как уже женщине присущи, допустим, да, доброта, там, забота, вот материнские какие-то качества. Также и он вкладывает и мужские качества, да, ну, которые присущи мужчине.
1: Да, здесь оно действительно у Бога нету пола, да, ага. И в этом смысле мы, говоря здесь уже сейчас о человеке, мы как будто бы не можем не говорить о Боге. Да, Бог создает того, кто имеет право в какой-то степени говорить, что он может понимать Бога. На каком основании? Да, потому что разница между творением и Творцом, она всегда будет большая. Да, если мы даже берем, как мы у Иеремии читаем, разве может горшок судить горшечника? Вот поставить горшок и горшечника и сказать, так что у них общего? Да какие линии у них общие? Кажется, они вообще разные. Ну, то есть горшок это вообще там глина там или еще что-то. Только лишь прикосновение горшечника каким-то образом отображается в самом горшке. А здесь Бог говорит, нет, вот в человеке вложено что-то такое, он не создан из Бога, он не рожден Богом, да, он сотворен Богом. Но при этом, говоря о нем как об образе Божьем, он как будто бы вводит человека в то вот пространство, в котором человек имеет право уже формировать свое представление о Боге. Бог раскрывается ему. Не говоря ему так вот, я тебя открываю, но на самом деле все, что я тебе сказал, ты все равно не поймешь, потому что я все равно другой. Нет, он говорит к нему, потому что он тоже является такой же личностью, как сам человек. Он говорит о своих чувствах, зная, что человек имеет эти чувства. Он говорит о своей силе или о своей мудрости, говоря о том, что этой мудростью обладает также он сам. Да? Поэтому, можно сказать, когда мы начинаем, ну, для меня вот Юрий Анатольевич хорошую вот такую тему задал, но я первый раз подумал, если думаю, почему интересно, вот мы начинаем даже о человеке здесь говорить, об образе, если мы говорим образ Божий, а вот если, допустим, человек только в первый раз читает Библию, вот откуда он возьмет понимание образа Божьего? Вот что он знает о Боге, еще нету Нового Завета. Еще нету других книг, да еще даже исхода нету. Мне кажется, здесь интересно начинать читать вот этот образ как раз-таки с первых стихов. Потому что первая глава уже о Боге кое-что сказала. И что мы видим, да? Вот какой Бог представляется до сотворения человека? Потому что только человек может понять то, что Бог сделал. Творение творится, и вода не знает то, что она вода. Вода не знает, что есть суша, которая ее ограничивает. Ночь не встречается с днем, да, и ночь не заботится о том, что она ночь, да, и не печалится то, что она темна. Он называет что-то хорошо, но те создания, которые этот, они не чувствуют это хорошо, они не могут определить хорошо, они не ставят себе оценку. Но вот рождается тот, который как будто бы может оценить, который может понять эти меры, который понимает, что он сотворен не просто, чтобы быть наблюдателем. Мне такой образ нравится. Человек, он с одной стороны и художник, и картина. Он вроде бы и нарисован, но не совсем как бы нарисованный. Он не просто элемент, еще одна маленькая деталь, еще один маленький пучок, помещенный в общую картину. Он призывается к слову. Он призывается к тому, чтобы подтвердить Божье хорошо. Как будто бы он призывается тоже посмотреть на это хорошо и сказать ему тоже аминь. Ему не говорится так вот, ты сотворен, слушайте, здесь беспорядок, наведи, пожалуйста, уборочку. Давай, через 1000 лет вернусь, да? Развивайтесь. Нет, все сотворено хорошо еще до того, как он появился. И он становится хранителем этого. И как будто бы только он может понять меру, породу своему, вот мы читаем. Да? Для чего он говорит? А говорит, а вот эти вещи, они должны быть, то есть не все можно смешивать. Вот это должно быть на этом месте. Здесь должно быть на этом месте. Здесь есть границы. Соблюдай их. храни эти границы, защищай. Здесь вот ты должен увидеть щедрость Бога, гостеприимство. И тебе дано не просто сделать, а тебе должно плодиться и размножаться. То есть я хочу, чтобы то, что есть, не просто оно было законсервировано, а твоя задача — приумножение. Я думаю, и разве не вот эти вот элементы — это и есть вот тот образ Божий, который уже вот здесь явлен, да, в той заботе, в той ответственности, которую мы видим, Бог возлагает. И как будто бы человек может осознать это, может это пережить, может это воспринять, и то слово, которое звучало, и можно сказать, а кто его слышал? А оно как бы звучало не просто для творения, не молекулы это слышали. Человеку нужно было услышать, что Бог говорит с творением. Да, и человек тот, который тоже наделяется не просто правом говорить, а обязанностью говорить. И в этом смысле его владычество начинается. И мы в какой-то степени мы действительно присутствуем в такой необъяснимой тайне, да? Как из ничего можно было, вообще было сделать образ Божий? Как прах возможно было возвести до такого уровня, чтобы сам Бог, не человек, сказал, слушайте, мне кажется, вот я прям настолько хорош, да, а нет, здесь как будто бы мы бы сами себя умолили бы, сказали, так, кто мы такие? Да вот обезьянки, только немножко умненькие, просто лысенькие, немного такие, еще там что-то умеем. А нет, он сам говорит, ставит нас в это достоинство, да. Он сам говорит эту ответственность, дает эту меру как бы понимания и вводит нас в этот покой, да, в котором хочет, чтобы мы не определяли для себя, самих себя, да, а вот положили ту меру, которую мы бы сами для себя бы не придумали, да, и тот стандарт, который нас в какой-то степени, как мы вот сегодня говорили, он и смиряет нас перед Богом.
2: Угу.
1: Но и, конечно же, дает нам такое достоинство.
2: Ну, хорошо. Если Священное Писание говорит нам, что мы по образу и подобию Божьему сотворены, значит ли это, что, ну, например, у нас есть какие-то творческие способности, или у нас есть способность, ну, я не знаю, к власти, например, к свободному решению?
1: Ну, если так мы с богословской точки зрения, есть таких три классических подхода к пониманию образа Божия. Первый, вот это вот о чем вы сказали, такой функциональный, да, его называют. В смысле в том, что пытается найти образ Божий в каком-то определенном качестве. Ну, допустим, вот что есть такое у человека, чего нету у животных, и вот что нас роднит с Богом, да? И, конечно же, вот если вы вспомните древнюю философию, конечно же, все считали это разум. Вот посмотрите, вот мы такие умненькие, да, у нас есть логос, у нас есть слово, да, мы умеем разговаривать, мы умеем мыслить, и это, можно сказать, мы можем творить миры внутри себя и переделывать этот мир под свои мысли. И человек был настолько заворожен именно вот этим качеством, что именно этот момент он выделил как некоторую особенность нашу Богу, да, и Бог поэтому мыслился как великий нус, да, великий ум, да, и таким образом кто-то видел этот образ Божий в интуиции, кто-то в чувствах, кто-то в этом, но определенным образом какие-то качества в нас выделялись. С другой стороны, есть такая вторая позиция, это позиция, наверное, такого коммуникационная, скажем, это взаимоотношения, вот о чем мы говорили. Образ Божий в том, что мы имеем отношения. Вот как Бог сотворил, и первое, что упомянул, что человек стал был мужчиной и женщиной, уже говорит об некотором отношении. Мужчина мыслится мужчиной, когда есть женщина. Женщина мыслится женщиной, ей нет смысла называться женщиной, если нет мужчины. в смысле, уже как бы вот этот вот момент, то есть наша коммуникация, наше взаимоотношение, именно любовь делает нас образом Божьим. Третья позиция, вот именно то, что было также сказано, такая динамическая, в том, что Бог нас не просто сотворил, Бог сотворил нас владычествовать, потому что он первый глагол, который используется, он говорит владычествовать, да, и охранять, тоже определенно функциональная такая обязанность, что Бог творец, и мы продолжаем быть сотворцами ему, да, определенную ответственность возделывания, хранить меры, как вот мы сейчас сказали, устраивать, а устраивать это не просто делать, как хочется, да, а как будет хорошо. Да? И в этом смысле человеку дана эта ответственность определенная. Я бы не сказал, что здесь вот эти все три, они такие, знаете, три альтернативы. По мне, они одна, вторую и третью не исключают. Но я вот, идя сюда на радио, знаете, о чем еще подумал, думаю, в контексте той темы, которая была заявлена, мне кажется, я бы выделил бы еще один такой аспект. Знаете, какой аспект такой, я бы сказал, христологический? Потому что в какой-то степени, можно сказать, человек, образ Божий, знаете, в каком смысле образ Божий? Образ Божий, мы все чем-то похожи на вторую ипостась, на Сына. Все люди называются детьми Божьими, сынами Божьими. И в этом смысле Христос, который однажды станет тоже человеком, но он до того, как он даже станет человеком, он все равно всегда был сыном. И вот это само сыновство, да, отец мой более меня, я и отец одно, да, оно тоже где-то вот выражает какой-то вот такой образ. Мы, с одной стороны, имеем нечто общее с Богом, но, с другой стороны, мы всегда понимаем, что мы живем в мире, который предназначен для послушания, да, где Бог всегда останется Богом. Вот как в первом стихе. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог не представляется, не появляется. Он просто дается. Первое, что говорится о мире, а Бог как будто бы уже подразумевается. И вот человек, как бы вся его вечность, вся его сущность, которая будет, всегда будет длиться, она будет длиться в этом сыновстве. Но кто-то в этом сыновстве видит какую-то определенную...

0: Так, и вот как есть какое-то вот это вот в первой главе бытия, как бы некоторое такое приглашение, да, приглашение человека разделить Божий взгляд на этот мир. Показывается его устройство, целостность, и показывается Бог, который не враждует человека. Не человек появляется из ниоткуда и начинает конкурировать. Бог не конкурирует с человека на место. Бог и есть основание того, чтобы человеку вообще появилось место. Это Бог заботится о том, чтобы вот эта вот вначале земля была безвидна и пуста, чтобы она перестала быть безвидной, перестала быть пустой. Да, и вот это вот отношение некоторого вот Бога, да, приглашение к человеку увидеть то, что он сам не видел. Он просто рождается в этой данности, но он как бы должен знать, да, должен помнить, кто положил это начало, да, кто, и как будто бы первые стихи начинаются, еще человеку ничего не сказано, но мы уже чувствуем какое-то предвкушение, все делается не просто так. Все делается не рандомно. День первый отличается от второго дня. Да? Хотя это такой же день, и было ночь, и было утро. Но эти дни как будто бы создают какое-то такое гнездышко, да? Как, вот, как родители, которые готовятся к рождению ребенка, да? И потихонечку устраивают ему спальню. Да? Развешивают, там, не знаю, там, светильнички какие-то определенные, застилают. Здесь будет помягче, здесь будет поэтому. И хорошо, откуда определяется это хорошо? Не потому, что как бы это, о, красиво, а потому, что это удобно человеку. И, кстати, есть такой маленький секретик, в одном из дней не сказано хорошо. Потому что, и почему? Потому что там еще написано, была вода, но вода еще не делилась от суши. И как будто бы многие говорят о том, что хорошо не упоминается, потому что еще не было завершено устройство хорошо для человека. Поэтому Бог не определяет его хорошо, пока не будет это
1: вот хорошо. Вот это для человека. Тебя хорошо, а вот это нет, собственно.
0: Да, да. То есть вот этот вот момент, он как будто бы человеку дается, потому что дьявол-то придет и скажет, посмотри, мир, в котором ты родился, он нехорош. То есть здесь понимаешь, что ты конкурент Богу. Богу не хочет, чтобы он был такой, как ты. А Бог действительно и не хотел, чтобы человек был таким, как он. Почему? А человеку не нужно быть таким, как он, чтобы быть счастливым. Но вот эта вот как бы идея, которая дальше будет развиваться, и она, в принципе, эта идея, которая до сих пор будет существовать в головах, умах человека, хочет ли человек оставаться человеком? Да, в том понимании образа Божьего, в котором есть вот это вот и достоинство, но есть и место поклонению.
1: Ну вот интересно, у человека есть такое свойство, мы ищем где лучше, но это не главное его качество, которое, скажем, делает его похожим на Бога, а вот то, что мы определяем для всего остального, что ему лучше, вот здесь мы очень даже похожи. Мы обустраиваем место для своих домашних животных или одомашненных, для скота, там, для всего. Мы, в общем-то, всему определяем место. Человек вторгается в этот мир, который без него существовал бы сам по себе в таком диком состоянии. А человек берет и делает, как ему кажется, хорошо. Правда, вот не всегда хорошо получается. Наверное, по причине уже нашего неустройства внутреннего. Но в целом, да. У нас такое качество.
0: Мне нравится, знаете, вот как бы, если мы, у нас как бы текст на русском языке, на иврите, если мы читаем, мы тоже можем увидеть, некоторые определенные параллели, параллелизма в этом тексте. И когда ты читаешь одну такую главу, которая, мы бы ее назвали как, наверное, это глава космогонии, да, то есть начало как бы мира, но обычно эти, мы, люди, живущие в современном мире, очень ожидаем каких-то физических, такого физического, химического языка, то есть нам интересен, почему люди даже сейчас пытаются именно с этой точки зрения подойти к этой главе, но по мне она как будто бы больше похожа на гимн, на песню. То есть вот этот параллелизм, да, там есть много, что мы можем узнать о мире, каким он был создан. Нам дается некоторая инструкция,

0: при этом она как будто бы не хочет нам все объяснить. Она хочет, чтобы мы как будто бы подхватили вот этот момент симфонии, увидели определенного такого устройства. Вот песня это такая, ну, в песне есть множество аккордов. Да, аккорды создают из нот отдельных. Они слагаются. И здесь как будто бы человек, ему предлагается продолжить вот это вот хорошо, не просто его зафиксировать, а как бы добавить свои ноты.
1: Воспеть,
0: да. То есть как бы песня началась, присоединяйся к этой песне. То есть песня не ограничивает тебя. А ну-ка, пой только эту песню. А ну-ка, не выходи за рамки. Он говорит, я тебя приглашаю, добавь свою партию, да? То есть вот своими поступками, своими действиями, своим участием в этом мире, да? То есть ты не просто создан, чтобы поставить тебя в рамочку, вот, пожалуйста, читай инструкцию, и если вдруг ты забудешь, кто здесь прав, читай пункт первый, я прав. Он говорит, нет, как бы у тебя тоже здесь как бы есть диапазон вот этой вот как бы свободы, в которой ты можешь также как бы участвовать, но, знаешь, ты можешь импровизировать только лишь тогда, когда ты все равно знаешь сольфеджио, да, то есть ты не можешь, если ты просто импровизируешь, ничего не зная, ну, симфония не получится, получится какофония, да, как если я не ошибаюсь, то есть у тебя, то есть не просто нужно как бы стучать, то есть ты должен в этом смысле войти в тот ритм определенного как бы действия.
1: То есть тебе предлагается некий мотив, которому ты можешь, ну, в определенном смысле, подпеть.
0: Да.
1: Здесь не обязательно музыкальную грамоту, здесь просто почувствовать.
0: Угу.
1: Почувствовать и прислушаться, что звучит извне и что издаешь ты. И если, в принципе, вот этот баланс, он интуитивно находится, да, тогда появляется гармония.
0: Поэтому удивительно, очень интересно, да, многие богословы часто именно делают параллель именно с музыкой, да, мы видим, в присутствии Божьем играет музыка, да, определенная, то есть как будто бы человек, он то создание, вот мы сейчас говорим об образе Божьем, который в этом смысле в состоянии не просто, как будто мы говорим, там будем славословить Бога, какую-то песню петь, а тот, который может как бы оценить, да. И мы иногда спрашивают у великих музыкантов, которые сочиняют песни, как они пришли, да. И вот именно услышать определенную симфонию, услышать определенную красоту. Красоту чего? Красоту того, что мы увидим, что она может состоять только из разного. Нельзя взять и сказать, давайте выберем самую лучшую ноту. Кто за до? Кто за ре? Да? И будем все вместе, будем, давайте, хором, в единстве. А нет, тут единство требует многообразия.
1: Сочетание.
0: А многообразие требует сочетания, да. То есть оно не просто так вот много ради много. И вот это вот как бы такой, вроде бы какая-то и конфликтность, но с другой стороны мы говорим, вау, красиво. А не бывает красиво, когда все одинаково. Должно быть как-то по-разному, но при этом как-то сложено, как-то собрано. И вот человек постоянно вот в этой какой-то определенной динамике. Нельзя музыку остановить. Она может быть только лишь в движении. Следующая нота сменяет следующую ноту. Одна уступает другой. Если когда скажет, нет, подождите, послушайте меня еще, я еще свое могу еще свое допеть. Нет, ты должна в этом смысле быть вот в этой гармонии. Вот, поэтому вот оно, мужчина и женщина, да.
1: То есть вот у человека есть такое качество, способность, наверное, и она действительно божественная, она от образа Божия и его подобия, подняться над этим миром. Ведь чтобы что-то воспеть, чтобы что-то осознать, постигнуть, нужно абстрагироваться в определенном смысле, то есть вознести себя. И вот здесь, да, человек это делает. Человек поднимается, забирается на гору, смотрит вниз и придумывает песню. Ну так, если образно сказать.
0: Да, и в какой-то степени дает ответ, да? То есть ответ Богу на то, что он видит.
1: Да.
0: По мне, как бы, ну, мы очень часто можем видеть, мы когда говорим у человека, мы говорим, у него плохой вкус, да, прямо такой эстетический аспект. Вот почему этика и эстетика очень близко всегда, даже у нас по звучанию, да, внутренне оно выражается человека, умение человека вот видеть что-то красивое. Иногда мы смотрим человека и говорим, ну как человеку это может нравиться? Нравится грех. И мы понимаем, вот человек, который вот потерял вот этот вкус, да не имеет вот этого как бы понимания, ему много можно объяснить, чего-то можно приучить, его можно, ну, там, не знаю, заставить каким-то параметрам соответствовать. Но мы говорим, ну, как бы чего-то не хватает, а чего не хватает? А как будто у него не преображен вот это чувство, внутреннее чувство ритма, как он говорит, вечно учащийся и не достигающий познания истины. А вот он говорит, так вы скажите, какую истину, я сейчас ее выучу. А тут ты понимаешь, что нет. Тут он говорит, навыком чувства развлечения доброго и злого. А что это за навык? Ты мне скажешь, где его тренировать, где эта мышца? А ты говоришь, нет, это какая-то вот, это вот что-то вот, вот то, что есть, вот этот вот образ Божий, когда человек рождается и вдруг начинает видеть. Черное становится черным, белое становится белым, да. Появляются цвета, комбинация цветов. Да. И в какой-то степени каждый из нас проживает эту жизнь, мы тоже поем свою мелодию. Мы составляем свою мелодию. Где-то бываем, где-то фальшивим, исправляемся, да, или еще что-то. Но вот этот вопрос не в том, что мы там сфальшивили или не сфальшивили. Вопрос в том, что есть ли у нас вот это, остается ли у нас вот это чувство. Чувство, как бы, когда мы можем судить самих себя, да, он говорит, если вы судите себя, может быть, вы неправильно поете, но вы когда слышите, что вы неправильно поете, да?
1: Да.
0: То у вас как бы, то есть все нормально с вами. Плохо, когда ты поешь хорошо, и, может быть, как бы, ну, это просто было как бы случайность, просто было попадание в ноты, да, но ты не чувствуешь вот это вот Божие, поэтому вот этот, говорит, а Моисей знал пути Господни, а что такое пути Господни? А как бы не Бог ему там на ухо диктовал все правила, каждый шаг, пойди сейчас вправо, выбери сгущенку там, а не майонез там, или еще какие-то, ну, какие-то элементарные вещи. Нет, он просто, мы говорим, вот это вот у него было вот чувство внутреннего вот Божьего вот пульсации, каким образом он идет, да?
1: Понятие блага. Все в благе. Хорошо, мы вернемся к теме после блока новостей. Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим наш разговор.
2: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелих на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24-м году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джалар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тунаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», – вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Приветствуем вас, друзья, в студии Юрий Кривонос, Элла Верченко и Виталий Сергеевич Накул. Разговариваем мы о человеке и о Боге, об образе и подобии Божьем. Тема действительно многогранная. И, безусловно, наверное, человек, как наиболее приближенный в этом смысле к божественному образу, он и есть этот Божий образ, является, я так понимаю, носителем ценностей. Вот мы носители ценностей, и именно, наверное, потому что мы способны их воспеть, эти ценности, да, вот это тоже наше качество, и делают нас этими самыми носителями. Ведь люди воспевают великое, красивое, доброе, да вообще все, да, что кажется им вот таким очень важным. Тут вопрос любви, безусловно, здесь вопрос отношений. О каких ценностях в целом-то идет речь?
0: Если, ну, я так, можно сказать, вскользь, если посмотреть, я бы выделил бы, наверное, так, знаете, скажем, вот, если мы читаем первую главу, что нам бросается в глаза? Какие именно действия Бога выражаются? То есть, скажем так, вот, образом, мы понимаем, это пишет Моисей народу, Бог дает как бы прямо откровение, что этот текст ожидает от меня? Вот, прочитав этот текст, к какому выводу я должен прийти по отношению к Богу, кто он такой, к этому миру, какой он, к себе какой-то ответственности, да, вот к этой, к ценности, что должно быть для меня теперь как бы ценно, вот, из того, что есть.
1: Можете. Ну, он господин. Я сразу вижу здесь некую аналогию с притчами Христа о господине, который дал своим рабам или сотрудникам определенные поручения, таланты, что-то раздал, и удалился на время. А они вот занимаются.
0: Да, я бы скажу, согласен. Я буду первый, допустим, мы видим, что мы видим? Первым мы видим могущество Бога, да?
4: Его трудолюбие мы также видим, что он все творит, и это требует усидчивости, требует творческого потенциала.
0: Да, то есть мы видим определенную динамику, мы не можем как бы ее не заметить. Может быть, самого слова как бы не будет этой динамики, но само действие, слово производит действие. Несуществующее становится существовать, да, невидное становится видным, да, то есть мы видим не просто какую-то пассивность, да, мы видим определенную активность, да, с другой стороны, мы видим богатство и щедрость, да, то есть мир творится не просто так вот, так сколько человеку надо, ну, примерно порция по 100 грамм на завтрак, обед и ужин, умножим на миллиард, вот столько хватит.
1: Нет. Там шведский стол.
0: Там такой шведский стол, то есть мы видим, что Бог творит, и творит это как бы, ну, не просто как бы пропорциями, да, а щедро творит. Человек не сможет столько использовать, человек не сможет столько съесть, да. То есть, в принципе, вон та вот ложь, которая будет дальше говорится, а что он не хочет, мало вам дает, да? А мы вот видим, вот нет, он щедрый. Третье, что бы я выделил бы то, что, о чем мы говорили, вот эти стихи еще до первого дня творения, еще ничего не сотворено, но нам как будто бы указывается такая подсказка, атмосфера, в которой все началось. И Дух Божий носился над землею, буквально вот это парил, да, как птица обнимает гнездо свое, да. То есть мир творится в хотении, нету никакой войны. Да, то есть убирается всякая демонология, что вот ночь это страшная, день это хорошая, вот это. Нет, Бог творит не из хаоса, то есть он добровольно, то есть мир желанный, человек приглашается сюда, да, то есть вот это вот отношение заботы, оно тоже дается как некоторая ценность. И, конечно, я бы все-таки выделил бы недаром 10 раз упоминается слово «и сказал Бог».
1: То есть заповедь сюда добавим.
0: Заповедь меры, да, что мера, граница – это и есть любовь. Любовь, она творит эти границы. Любовь, она сохраняет эти границы. Границы существуют не как что-то такое, да. То есть и вот эти вот, скажем, таких 4 вот момента – щедрость Бога, сила Бога, любовь Божья, да, и правда Божия, истина, они как бы вот входят как вот таких вот 4 аккорда, которые начинают смешиваться, начинают играть вот эту вот мелодию, и вот этот мир творится, да, в котором творится сам человек, которому призывается слово, да. И вот, в принципе, все основные, можно сказать, мотивы, они уже здесь уже открыты, которые будут дальше в Новом Завете, ну и вообще во всей Библии будут раскрываться. Бог будет напоминать о том, какой мир. Бог будет побуждать человека не разрушать эту гармонию, да, сохранять эту жизнь, в которой, как можно сказать, вот эта ДНК, да, которая сложена, жизнь, возможно, она продолжает жить только лишь в такой вот форме, да. Но в нем есть различные вот моменты, которые мы уже видим в самом Боге, в самом мире, потому что возьмите все Писания, они все написаны на человеческом языке. Если что-то о Боге мы знаем такое, чего нету у человека. Бог все время нам говорит антропоморфически, да?
1: Да.
0: В форме человеческой речи. Он даже иногда, мы даже иногда смущаемся.
1: Бог умаляет себя до нас.
0: Да, он как бы понимает, что он говорит не с той позиции, какой он есть, а с той позиции, какой нам будет понятно.
1: А ухо его не отяжелело, чтобы слышать.
0: Да, вспомнил Бог. Мы такие, а как Бог забыл? А Бог говорит, нет, я просто говорю так тебе, потому что ты сможешь понять только как себе, ты не сможешь понять, как того у тебя нету. Поэтому и я сотворил тебя достаточно для того, чтобы ты мог воспринимать и не нес ответственность за то, что я тебе говорю. Ты не можешь сказать, Господи, ну ты мне сказал, ну ты же, наверное, другой, наверное, ты другой имел в виду. И это же я же другой. А Бог говорит, нет, вот я буду говорить тебе, а ты будешь слышать. Ты будешь слышать и меня будешь понимать. Почему? Потому что я сделал тебя достаточно высоко, тебя поднял для того, чтобы ты мог различать мои слова, да, различать мой голос. И поэтому вот он зовет, он стучит, да, он не врывается, но ты способен услышать этот стук, ты способен услышать этот голос.
1: Но мы способны действительно постичь и познать что-то, что пропустили через себя, что сделали своей частью. А в этом смысле, наверное, все так работает для человека. Вот что мы осознали, что постигли, что почувствовали, мы же этому и имя часто даем. У нас планеты названы именами, у нас звезды названы именами. И вот то, что мы именовали, то, что мы сделали частью себя, того мы не боимся, с тем мы сотрудничаем. И здесь Бог, мне кажется, использует антропоморфизм для того, чтобы человек не боялся Бога-то как раз. Не ужасался его, а мог с Богом как-то взаимодействовать, сотрудничать вместе с ним.
0: Бог не скрывает то, что он иной миру, но он говорит, я не значит, что я враг миру. Я в этом смысле, есть основание этому миру, я поддерживаю мир. Если кто-то заинтересован в существовании этого мира, то в этом смысле я первый. То есть не мир возник, я думаю, так что с этим миром делать? Надо как-то с ним примиряться, надо как-то так, чтобы он меня не уничижал, а я его не разрушил. Нет. То есть мир создан Словом Богом, и вот это вот само Слово, оно тоже такой интересный вот момент. Это Слово становится некоторым предназначением человека. Вот владычествовать, и потом он говорит «называй». Как будто владычество это и есть, название это и есть владычество.
1: Да.
0: Человек начинает что делать? Он, что мы делаем всю свою жизнь? Мы что-то определяем, мы что-то называем, мы что-то оцениваем. Да? Мы всему полагаем слово определенное. Да? И это слово, оно имеет такие, знаете, два свойства. С одной стороны, оно ограничивает, ну, называя стакан, я ограничиваю его от стола, там, от других предметов, которые находятся рядом. Но с другой стороны, я раскрываю суть этой вещи. Я как бы называю его, не только отделяя его от других вещей.
1: А с другой стороны, можно сказать, сервиз. А там несколько стаканов.
0: Да, то есть, тем словом, то есть он дает нам это слово, говорит, пожалуйста, вот мир есть, да, ты его не сотворил, но ты можешь раскрыть его. Поэтому вот даже вот тот мир, который вот мы с вами вокруг имеем, почему мы его переделываем? Почему мы его переустраиваем?
1: Это же интересно.
0: Это не просто интересно. Бог как бы вложил мир, но мир как будто бы не остался таким. И Бог не против того, что мы этот мир делаем. Почему? Потому что вот это вот его назначение возделывать, да, в латинской вульгате, это немножко там как раз и стоит это слово оккультуривание, да, culture, да. То есть мы вот создание культуры, что такое? Это искусственный мир. Но откуда этот искусственный мир появляется? Это не природный мир, это не небесный мир, не град Божий, но это что-то среднее. У меня есть представление о граде Божьем, и я как будто бы переустраиваю этот мир в тот образ, который у меня есть, этого града Божьего.
1: Ну, да? Иногда у нас хорошо получается, а иногда как какая-нибудь тюрьма или не
0: да.
1: Бог, что похоже.
0: А это о чем говорится? А вот эта вот мелодия внутри...
1: Нарушено.
0: Нарушен. Вот этот град, он внутри уже разрушен. Да? Поэтому человек может как бы творить только то...
1: Видишь, и поэтому и один олигарх строит красивые парки, а другой вокруг своих заводов колючую проволоку.
0: Да, вот, да. Электричество подводит.
1: Электричество подводит, да.
0: Ну, таких мы не знаем, мы знаем только хорошего.
1: Нет, нас хорошие нас радуют. Мы же согласны с этим. Это внутри нас.
0: Да.
1: Мы хотим видеть доброе. Ценность человеческой жизни появляется после грехопадения?
0: Ценность человеческой жизни...
1: Вот тогда, когда смерть входит в мир, тогда вдруг мы начинаем ценить жизнь. Может быть, потому это и происходит. И почему Бог говорит Ною о том, что если кто-то отнимет жизнь у человека, того также жизнь может быть отнята рукою человека.
0: И именно здесь добавляется вот эта фраза, повторяется второй раз. Это, по-моему, последний раз, когда вот эти два слова будут стучать рядом. Ибо он создан по образу и подобию. Для меня, для нас, для библейской библистики, значим этот текст еще тем, что указывается, нам дается указание, что образ и подобие сохраняются в человеке даже после грехопадения. Человек не лишен, не было такого, что вот да, он был образом подобен, но это Адам и Ева до грехопадения. А после, извините, уже какой же там образ? Бог говорит, да, нет, он искаженный. Но образ и подобие, и потому ценность человека остается ценностью человека, не потому что человек сам наделил ее себе, не он ее создал. Бог изначально создал ее, и никто не имеет понизить эту цену, да, и мы в какой-то степени, нам даже немножко так смешно, когда мы смотрим, Иосифа продают за 20 серебряников. Христу назначают 30 серебряников. И этот вопрос, который звучит, а сколько же стоит человек, да? А вот он, вот эта мерка, она остается нетронутой. Никто не может положить цену другому, нежели ту, которую положил Бог. И когда Богу приходится тоже ценить человека, сколько за него отдать, он не берет среднюю статистическую, как это у людей считается. Он берет свою мерку. Он понимает, что жизнь стоит только жизнь. И поэтому его смерть, откуда эта цена взята, кто разработал эту категорию, нет у меня экономического образования, чтобы правильно...
4: Эквивалентность, да?
0: Эквивалентность такую. А вот оно, Бог изначально, он образ и подобие Божие. Поэтому нету таких вещей в мире. Что тебе польза, если ты весь мир приобретешь, а душе повредишь? То есть весь мир не стоит души. Душа будет стоить гораздо больше. По мне, именно это откровение, это и есть откровение, которое люди узнали в эпоху, как мы ее уже называем, и в эпоху возрождения. Что такое возрождение? Кто-то думает, что возрождение — это падение средневековья, изгнание Бога из мира. На самом деле возрождение — это и есть возрождение вот этой евангельской вести. Вести, сколько стоит человек. Пике де Мирандола, да, воспевает о достоинстве человека. Люди начинают видеть человека, откуда, почему язычники не могли найти цену человека. Даже вот из последней проповеди вашей, да, тоже вот в воскресенье говорили, человек не больше и какого-то инструмента. Он, рабство невозможно было извлечь из язычества, потому что ну, так рождается человек. А с чего его ценность? Но именно Писание, вот оно, дает ту цену, как ты можешь владеть тем, что является больше всех вещей, что является образом Божьим. Посягательство на это достоинство, на эту цену, это вызов уже не человеку. Ты уже имеешь дело, отношения с тем, кто дал эту ценность. Поэтому вот этот Иисус, который звучит у Ноя, да, о назначении смертной казни за убийство человека, откуда он? Уже это привилегии делегирования Богом. Человек не может себе сказать, что вот мы так решили, посовещались, нам будет так выгодно, или вот есть какой-то проект, договор между человеками, как у Гоббса, да, там человек человеку волк, поэтому давайте договоримся, чтобы друг друга не кушать, и вот у нас будет. А нет, здесь вот оно, все держится на ценности любви Бога. Ты будешь иметь дело с Творцом.
1: Ну, хорошо, у нас эфир ближе к концу уже подходит. А вопрос такой, что значит облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины? Это новый образ какой-то?
0: С одной стороны, знаете, как Писание нам дает, если мы прям уже смотрим эсхатологическую перспективу, да, понимание человека, так все-таки проблема человека в том, что он человек, надо поменять образ. Так что вот тот образ, который был сотворен, он не настолько хорош, как Бог его оценил? Или Бог слишком переоценил человека, когда сказал, что весьма хорошо? Может быть, поспешил с таким определением? Нет, не думаю. Я думаю, что здесь как раз-таки говорится о некотором восстановлении истинного этого человека есть. Бог не просто в нас извлекает нас из человечности. Он не видит проблемы человечности.
1: Это восстановление образа.
0: Это восстановление этого образа. С одной стороны, исцеление, но с другой стороны, правильно говорить, это есть преображение. Это не была последняя точка. Есть такие вещи в человеке, которые невозможно их сотворить словом «да будет». Есть то, что сам человек должен, можно сказать, дальше спеть. Это как в детей. Мы рады, что они наслушаются. Но мы больше радуемся, никогда не наслушаются, а когда они свободно уже понимают эту мелодию и сами делают, да, без уже указаний. Вот та свобода, которой Бог нас ведет, то преображение человека, как, о чем будет говорить апостол Павел уже, это преображение, он говорит, будут даны нам тела духовные. То есть это и тела, но не духовные. Это преображение какое-то уже, как он говорит, уже это славное творение. Да? А что такое славное? Тяжелое, красивое. Это и другое, но это же и то же самое. Поэтому в какой-то степени, скажем, вот тот рай, в который был помещен человек и древо жизни, изменился бы человек Адам, будучи образом Божиим, вкусивший от древа жизни? Или остался тем же самым?
1: Хороший вопрос. Как бы нам узнать, но мы пока не знаем.
0: Да, но в этом смысле тот доступ, который нам открыт, да, как мы уже читаем в книге Откровения, к этому древу, он как раз-таки и обещает нам исцеление и восстановление определенного. Да? То есть это некоторое завершение. И когда мы читаем о Христе как о первенце, мы понимаем, что это уже не просто возвращение к Адаму. Да, это уже нечто большее, нежели, как он говорит, первый Адам – человек душа живая, второй – дух животворящий.
1: Без Христа к вечной жизни прикоснуться или к древу жизни – это вечное осуждение. Со Христом – это исцеление.
0: Но в какой-то степени, видите, со Христом хорошее у нас здесь было и название, и такой хороший итог, окончание, что образ Божий, в конце концов, раскрывается именно в Сыне. Сын и становится некоторым тем эталоном. Поэтому жизнь, мы говорим, во Христе, созвучна им. И когда-то мы читаем, мы сейчас вспоминали с Эллой в перерыве о Давиде, да. Богу понравилось в Давиде нечто то, что он ему не говорил, но он как будто бы сам догадался. Потому что это же самое мы видим и в Сыне его, который приходит и творит волю Отца, да, и живет жизнью Отца, и мы сегодня подражаем, мы остаемся такими же, но мы преображаемся в Его образ, как будто бы мы понимаем, что Он стопроцентный человек, да, и Он восхитился как человек, и воскрес как человек, и останется как человек, да, но это не делает его менее образом Божьим, а наоборот, наконец-таки, так скажем, мы видим вот этого полное осуществление того замысла Бога, который есть. И сегодня мы видим уже, к чему нам нужно стремиться, к чему нужно подражать.
1: Здорово. Ну что ж, время наше вышло. Хороший разговор получился. Нам пора заканчивать. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо.
0: Спасибо большое.
4: Всем хорошего дня.
3: Вы слушаете радио...
0: Я вам тут прости, видишь, два теолога сели.
1: Вы слушаете...
0: Не могут. Еще такая тема.
1: Радио Пилигрим.
4: Да.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают, все соседи есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко: www.radiopilgrim.ru.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

слушаете радио Пилигрим.

Псалом 122. Я к небу очи возвожу, к тому, кто правит небесами, и как раба на госпожу смотрю смиренными глазами.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Болгария. Что мы, обыватели, знаем о Болгарии? В советской Болгарии Бедроса и Филиппа Киркоровых «Черное море с золотыми песками», болгарские огурчики, помидорчики и болгарский перец. И, конечно же, знаменитый памятник Алёше. Это уже неплохо. Но Болгария – большая страна, и она славится не только этим. В первую очередь, это добродушные и светлые люди, позитивные, гостеприимные, с открытыми лицами и мыслями. Ни один поход в гости в Болгарии не обходится без традиционных угощений, а удивить гостей есть чем. Болгарская кухня похожа на турецкую и греческую. Это связано со схожим географическим положением стран, общностью исходных продуктов и длительными историческими связями. Так сложилось, что страна более 5 веков находилась под османским игом. Позже враг был побежден, но его кулинарные традиции невольно остались. Более того, некоторые рецепты тех времен дожили до наших дней и стали своеобразной визитной карточкой Болгарии. Основной способ приготовления пищи – варение и тушение на протяжении большого количества времени. Болгарская кухня богата супами – зелеными, мясными и рыбными, которые готовят в зависимости от сезона. Так, например, таратор обычно готовят летом. Также одними из самых известных болгарских супов являются шкембе-чорба и курбан-чорба. В зависимости от способа приготовления и состава продуктов, основные блюда болгарской кухни подразделяют на гювечи – тушеные блюда из овощей, мусаки – запеканки, плакии – мясные блюда с маринадом из овощей, кебабы – блюда из жареного или запеченного мяса и яхнии – мясные блюда с соусом. Баница – вкуснейшее болгарское блюдо. Это вид слоеного пирога из пресного теста. Готовится баница с начинкой из брынзы и яиц. Она является традиционным и обязательным практически на все болгарские праздники – на Старый Новый год и Масленицу. Болгарским поварам свойственно добавлять брынзу практически во все блюда. Кислое молоко используется в качестве заправок к салатам или соусов к различным блюдам. На каком празднике жизни еда занимает главное место? Конечно же, на свадьбе. Свадьбы в Болгарии любят и умеют на них гулять. Болгарская свадьба – яркое и веселое торжество, которое длится 7 дней. Раньше это было громкое событие. Жених с родней, песнями и музыкантами отправлялись в дом невесты. Там накрывали на стол, дарили друг другу подарки. Свекровь надевала невестке ожерелье из монет. Это означало, что девушка уже занята и скоро станет молодой женой. Для молодой девушки родители устраивали прощальный вечер с подругами и родственниками. Накрывали на столы угощения, которые присылал жених. Гости могли рассмотреть разложенное приданое и подарки на свадьбу. Пели песни, невеста прощалась со своей девичьей жизнью, в конце вечера водили хороводы с подругами, ведь теперь она не сможет с ними встречаться и проводить время. После венчального обряда отправлялись в дом жениха праздновать. Свекровь встречала новобрачных с хлебом и водой. Они откусывали по кусочку и заедали медом, чтобы жизнь в браке была сладкой. На них сыпали зерно и кропили водой. После обрядов приобщения к новому дому невесты начинался праздник. Песни, танцы, подношения даров и подарков. В самой холодной комнате или на сеновале стелили постель для новобрачных. Ночью молодые должны были доказать, что девушка невинна, а парень, что уже возмужал и стал мужчиной. Утром, если все было удачно, жених стрелял из ружья, которое заранее лежало около постели. Если утром родня не слышала выстрелов, то девушку с позором вели в дом ее родителей. По дороге свекровь плакала и проклинала невестку. Было поверье, что нечестная невестка принесла несчастье семье и всему селу. Это было оскорблением для всех. Но обычно все было хорошо. Молодой муж стрелял утром из ружья, и праздник продолжался с еще большим весельем, танцами, переодеваниями и песнями. Современная свадьба больше похожа на европейскую, но с элементами национальности.
национального декора. Еще один ритуал – преломление хлеба. Молодые становятся спиной друг к другу, а над их головой держат каравай. Новобрачные его стараются разломать, и у кого кусок окажется больше, тому и быть главой семьи. Не обходится без заимствованных европейских ритуалов – бросания букета и разрезания свадебного торта. Тут все как и везде, то есть как показывают в американских фильмах. Вероисповедание в Болгарии свободно. Религиозные общности и учреждения отделены от государства и не могут быть использованы в политических целях. Традиционная религия в Республике Болгария – православие. Согласно основному закону страны, Болгария является светским государством, в котором распространение получили несколько мировых религий. К ним относятся христианство, мусульманство и иудаизм. По устным преданиям, в первый век нашей эры в городе Одес, современная Варна, ученик апостола Павла по имени Амплий создал епископскую кафедру. Через столетия такие кафедры были открыты в соседних городах Болгарии. Официальное крещение населения болгарского царства произошло в 865 году, когда царь Борис решил принять христианство. Цель перехода под власть Константинополя заключалась в том, чтобы объединить население государства. Одновременно с этим Борис стремился усилить позиции Болгарии в мире, укрепить единство страны, свой авторитет, власть и влияние. В 21 веке Болгария остается христианской страной. Большинство населения посещает православные храмы. Молодые болгары ведут светский образ жизни, живут в современном обществе и чтут традиции предков.

0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио Пилигрим.
1: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», — сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, почему люди ищут гарантий даже со стороны Бога. Господи, вот слова Твои клятвенные, которые Ты употребил в удостоверении непреложности, то есть неотменности Твоей воли. Зачем они? Если эти клятвы нужны Аврааму, чтобы не сомневаться в Твоих обетованиях, значит, Авраам больше верует в клятву, нежели в Твои обещания. Так получается? Значит, слово «обетование» недостаточно, а потому необходимо еще и слово «клятвенное», подтверждающее достоверность обетования. Неужели слово «клятвенное» может вселять больше веры, нежели ты сам, который его произнес? Одно дело люди, они клянутся чем-то высшим себя, но ты, не имея ничего выше, клялся самим собой. Или это тоже страх Авраама перед твоим суверенным правом изменять свои планы? Может ли быть такое, что и сам Авраам искал, как бы тебя обусловить, чтобы лишить возможности изменять свои обещания? Может ли быть такое, что даже Аврааму легче было в своих отношениях с тобой иметь слово «клятвенные» в качестве непреложных, неотменных гарантий? Вот она суть вопроса. Я хочу гарантий. Но гарантии обязывают тебя, обуславливают, лишают суверенности. Не верую я в тебя, потому и требую гарантий, клятвы, потому и цепляюсь за писания твои и исповедую их не столько для себя, сколько для напоминания тебе, чтобы ты не изменил своим обещаниям. Не верую я в тебя, потому что истинная вера движима любовью, а не попытками уловить тебя в твоих же собственных словах. Истинная вера цепляется не за слова твои, а за тебя самого. Вера отдает тебе все права, не требуя клятвы, которая лишает тебя прав за пределами обещанного. Потому отцы наши в минуты отчаяния и сомнений обращались к пророческим писаниям, говоря: «Вспомни, Господи, слово Твое, вспомни обещания Твои, данные Аврааму». Как будто ты можешь забыть то, что сказал однажды. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 августа, и тема сегодня – «Служебные духи». Речь об ангелах. Местописание, послание к евреям, 1 глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Те, кто имеют наследовать спасение, это мы с вами, верующие, мы наследуем спасение. И стих говорит, что есть служебные духи, которые посылаются нам на служение. Служение — греческое слово «диаконос». Это слово использовали для описания профессиональных служащих высокого класса. Они понимали, что их работа — выполнять капризы и желания своих хозяев, удовлетворять их нужды. И они профессионально служили, превосходно служили. Их работа состояла в том, чтобы обеспечить хозяев всем, что им было нужно. И теперь это же слово используется, чтобы описать служение ангелов верующим. Ангелы посылаемы, чтобы служить нам профессионально и добросовестно, восполнять наши нужды, исполнять пожелания в том, что нам действительно нужно в жизни. Ангелы посланы, чтобы служить и помогать нам. Это означает, что мы не одиноки. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 26 августа. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 25 стих. Иисус Христос говорит, что наступает время, когда уже не будет говорить притчами со своими учениками, но прямо возвестит об Отце. Апостолы наверняка ждали, когда же наступит это время, потому что Иисус говорил притчами, и они каждый раз подходили к Нему и просили, чтобы Он объяснил им ту или иную притчу. В книге Деяний, когда Дух Святой сошел на учеников, произошло что-то сверхъестественное. Это было не только говорение на незнакомых языках. Мы знаем, что Дух Святой также и Дух Откровения. Он дает откровение, открыто обличает, показывает путь. Вы никогда не услышите, что Он говорил притчами. Мы сегодня крещены Духом Святым и видим истинность слов Иисуса Христа. Он больше не говорит с нами притчами, но открыто. Посредством Духа Святого мы можем понять притчи. Неужели не прекрасно быть человеком, наполненным Святым Духом и Его силой? Неужели не прекрасно, что Господь больше не говорит с нами притчами, а говорит открыто? Слава Богу за этот могучий Дух, обитающий в нас! Возлюбленный, если ты нуждаешься в откровении, верь и ожидай, что Господь открыто будет говорить с тобой. Да благословит тебя Господь. Аминь.
2: Радио «Пилигрим».

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

спасать. Кто сердце открыл для того, чтобы верить, тот самое главное сможет понять.

0: любовь – единственное средство от смерти и небытия.
1: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 августа. Внутренняя жизнь. Дух Святой показывает, что путь в Святое Святых не открыт, пока прежняя скиния, ее внешняя часть, по-прежнему стоит и почитается. Послание к Евреям 9:8. Расширенный перевод Библии. Ветхозаветная скиния состояла из трех частей: внешний двор, святилище и Святое Святых, внутренняя комната. И только первосвященник мог войти в Святое Святых, потому что оно было наполнено Божьим присутствием. Человек также триедин — это дух, имеющий душу и живущий в теле. В сегодняшнем стихе проводится аналогия между скинией и человеком, и говорится, что пока внешняя часть скинии, душа и тело, почитается, путь в Святое Святых, дух, закрыт. Проще говоря, если мы следуем плотским желаниям, мы не сможем находиться в присутствии Бога. Например, если я злюсь, я не смогу ощутить Божье присутствие. Людям всегда хочется все делать по-своему, но они не должны следовать эгоистичным запросам своей природы, и уж тем более, если речь идет о верующих во Христа. Скажите, я не буду поступать своевольно. У моих плотских желаний нет никакой власти надо мной. Если мы откажемся уступать своим эгоистичным побуждениям, мы почтим тем самым Бога и сможем входить в Его присутствие. Смысл сегодняшнего стиха прост. Скажите «нет» себе и «да» Богу. В Библии сказано, что мы мертвы для греха. Но дьявол жив, и его приманки нередко служат для верующих искушением. Они влекут их, как запретный плод, и решение отвергнуть их каждый принимает сам. Божье слово на сегодня. Не следуйте своим плотским желаниям и побуждениям. Это ловушки дьявола. Почитайте Господа.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Бог забрал твою боль, чтобы дать тебе любовь. Иисус принес радость и любовь для тех, кто в скорби и в печали. Когда мы доверяем себе руки Бога, Он хранит наших детей и их детей и благословляет до тысяч поколений. Услышьте, через нас, через наших детей Бог будет прославляться во веки веков. Будем служить Тебе, дом мой и я.

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги. И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты вместе.

0: Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, некоторых людей смущает протестантская форма богослужений. Вот нам поступил такой вопрос. Откуда в протестантских церквях песни, стихи, постановки? Похоже на театр. Не должно ли быть в церкви все чинно и молитвенно?
1: Ну, это смотря какой смысл мы вкладываем в слово «чинно». Когда мы смотрим на библейское объяснение богослужения, то мы видим некоторую разницу между богослужениями, которые были в Ветхом Завете и в Новом Завете. В Ветхом Завете доминировала церемониальная часть, то есть там были жертвоприношения, там был храм, в котором были прописаны украшения храма, там были определенные инструменты, которыми совершались церемонии. То есть церемониальная часть занимала значительное место. Но потом, как вы знаете, в момент смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте завеса в храме, которая отделяла святое святых от всего остального мира, а в святое святых никогда никто, кроме первосвященника, раз в год не мог заходить, это говорило о том, что все старое, вся система поклонения Богу церемониального типа, она пришла к концу, к своему завершению. Вот. И поэтому в Новом Завете мы видим описание богослужений совершенно в ином, иного характера. Мы видим, что в богослужениях уже нет церемоний. Там есть проповедь, там есть молитва, там есть совершение вечери Господней или же причастие, которое говорит о Евангелии. Это видимое провозглашение Евангелия, смерти и воскресения Иисуса Христа. И там говорится об общении людей друг с другом. Очень хорошо об этом сказано в Деяниях апостолов, 2 глава, 42 стих, сказано о том, что церковь пребывала, то есть все покаявшиеся люди, которые стали частью первой церкви, они пребывали первое в учении апостольском, дальше в молитве, дальше в общении и преломлении хлеба. То есть вот эти четыре характеристики, которые, как мы видим, очень сильно отличаются от того, какой была церемония богослужения в Ветхом Завете. То есть богослужение стало проще, намного проще. Так вот, когда мы говорим чинно, то что мы имеем в виду? Если мы имеем в виду пафосность, церемониальность, то Новый Завет не предписывает этого. А вот с точки зрения молитвенно, вот это действительно важный элемент. Богослужение должно побуждать человека к молитве. Богослужение должно быть пропитано осознанием того, что мы здесь для того, чтобы поклониться Богу. Мы для того, чтобы у Него научиться. Мы для того, чтобы Его жизнью пропитаться. То, что касается песен и стихов, еще один важный элемент. Писание в действительности говорит о том, чтобы христиане пели. Послание к Колоссянам и послание к Ефесянам, два параллельных текста, говорят нам об этом конкретно. Например, Колоссянам 3 глава, 16 стих написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То есть здесь конкретно предписано: «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями». То есть песнопения были частью богослужения первых христиан. Есть второй важный элемент, касающийся поэзии. Мы видим, читая оригинальный текст и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, мы видим некоторые части этих текстов явно были написаны в стихах. Они были или песнями, которые пелись в первых церквях, или же это было просто поэтическое выражение истин. Здесь, наверное, более важный вопрос. Не столько допустимы ли песнопения и стихи,

0: любым предлогом, под любой тематикой, то они будут мешать богослужению. Они не принесут того, что имел в виду Христос, Дух Святой, когда Он основывал церковь. Несколько слов нужно сказать о театре. Театр – это, конечно, одна из форм коммуникации. Люди доносят разные идеи посредством театрализации, то есть представление какого-то каких-то сценариев, которые несут идею определенную. Так вот, Священное Писание нигде не упоминает каких-то театральных вещей, и поэтому богослужение, исходя из всего того, что мы видим, оно меньше всего приспособлено к тому, чтобы здесь коммуницировать какую-то даже хорошую истину посредством театральных постановок. Как я уже сказал, изначально мы видим, в церкви сказано о апостольском учении, то есть проповедь. Второе – это молитва. Третье – это общение друг с другом. И четвертое – это преломление хлеба или провозглашение Евангелия, регулярное провозглашение Евангелия. Кроме того, различного рода театрализованные представления, хотя даже если они несут в себе хорошую идею, они, возможно, и могут быть в каком-то контексте полезными, но они будут нарушать общую тональность богослужения и общую его цель. Опять-таки, это исходя из того, что я вижу в Священном Писании. Благослови вас Бог в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.org. И, конечно, присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Яков Левин. Сеется семя. Богатство. После смерти российской царицы Елизаветы I в 1762 году в ее шкафах нашли 15 тысяч платьев. Она каждый вечер трижды переодевалась. Вот так.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 17. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Ты мой избавитель, оплот и твердыня, рог вечный спасения и щит, и святыня, скала, что всегда укрывала меня. Призову Тебя, Боже, Тебе поклонюсь. Объяли меня муки смертные ада, грехи беззаконных, поток водопада. Но силы небесной Твоей я спасусь. И час испытаний тяжелый настал. Меня заковали в железные цепи, и стало мне душно и смрадно, как в склепе. Но я в тесноте к Тебе, Боже, воззвал. Я мыслям своим дал в молитве простор, и голос молитвы дошел до чертога так сильно, что волей Всевышнего Бога подвиглись вперед основания гор. Затем потряслась, сколебалась земля, столб дыма поднялся от Божьего гнева, и сыпались угли, горящие с неба, и черной золой покрывалась земля. Бог словно кувшин наклонил небеса, воссел на крылатых своих херувимов, на крыльях ветра понесся незримых, совершая во мраке ночном чудеса. И глазом могучим с небес возгремел, открылись источники вод дождевые, и рушились стены твердынь вековые от сильного града и множества стрел. Меня Он из бездны глубоко извлек, избавил от сильных врагов, что восстали. За все мои скорби, труды и печали воздал мне сторицею праведный Бог. Вхожу я без страха во вражьи селенья, и руки мои укрепились для брани. Легко прогибается лук в моей длани, и ноги быстры мои, как у оленя. Враги, словно прах, разнесенный ветрами, я их, словно грязь, попираю стопою. О Боже, меня Ты поставил главою над всеми народами и племенами. Меня Ты вознес до самих облаков, меня, пастуха и без рода и вида. Да будет, о Боже, потомкам Давида Твое милосердие во веки веков.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слушай сейчас и совершенно бесплатно получи заряд хорошего настроения.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 1924 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар, неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тунаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

так прекрасны, так близки.

быть ближе, ближе к тебе. Пусть небо реальностью станет.

0: Бог создает того, кто имеет право в какой-то степени говорить, что он может понимать Бога. На каком основании? Да, потому что разница между творением и Творцом, она всегда будет большая, да, если мы даже берем, как мы у Иеремии читаем, разве может горшок судить горшечника? Вот поставить горшок и горшечника, и сказать, так, что у них общего? Да, какие линии у них общие? Кажется, они вообще разные. Ну, то есть горшок это вообще там глина там или еще что-то, только лишь прикосновение горшечника каким-то образом отображается в самом горшке. А здесь Бог говорит, нет, вот в человеке вложено что-то такое, он не создан из Бога, он не рожден Богом, да, он сотворен Богом. Но при этом, говоря о нем как об образе Божьем, он как будто бы вводит человека в то вот пространство, в котором человек имеет право уже формировать свое представление о Боге. Бог раскрывается ему. Не говоря ему так вот, я тебя открываю, но на самом деле все, что я тебе сказал, ты все равно не поймешь, потому что я все равно другой. Нет, он говорит к нему, потому что он тоже является такой же личностью, как сам человек. Он говорит о своих чувствах, зная, что человек имеет эти чувства. Он говорит о своей силе или о своей мудрости, говоря о том, что этой мудростью обладает также он сам. Да? Поэтому, можно сказать, когда мы начинаем, ну вот для меня вот Юрий Анатольевич хорошую вот такую тему задал, но я первый раз подумал, если думаю, почему интересно, вот мы начинаем даже о человеке здесь говорить, об образе, если мы говорим образ Божий, а вот если, допустим, человек только в первый раз читает Библию, вот откуда он возьмет понимание образа Божьего? Вот что он знает о Боге, еще нету Нового Завета. Еще нету других книг, да еще даже исхода нету. По мне, мне кажется, здесь интересно начинать читать вот этот образ как раз-таки с первых стихов. Потому что первая глава уже о Боге кое-что сказала. И что мы видим, да? Вот какой Бог представляется до сотворения человека? Потому что только человек может понять то, что Бог сделал. Творение творится, и вода не знает то, что она вода. Вода не знает, что есть суша, которая ее ограничивает. Ночь не встречается с днем, да, и ночь не заботится о том, что она ночь, да, и не печалится то, что она темна. Он называет что-то хорошо, но те создания, которые этот, они не чувствуют это хорошо, они не могут определить хорошо, они не ставят себе оценку. Но вот рождается тот, который как будто бы может оценить, который может понять эти меры, который понимает, что он сотворен не просто, чтобы быть наблюдателем. Мне такой образ нравится. Человек, он с одной стороны и художник, и картина. Он вроде бы и нарисован, но не совсем как бы нарисованный. Он не просто элемент, еще одна маленькая деталь, еще один маленький пучок, помещенный в общую картину. Он призывается к слову. Он призывается к тому, чтобы подтвердить Божие хорошо. Как будто бы он призывается тоже посмотреть на это хорошо и сказать ему тоже аминь. Ему не говорится так вот, ты сотворен, слушайте, здесь беспорядок, наведи, пожалуйста, уборочку. Давай, через 1000 лет вернусь, да? Развивайтесь. Нет, все сотворено хорошо еще до того, как он появился. И он становится хранителем этого. И как будто бы только он может понять меру, породу своему, вот мы читаем. Да? Для чего он и говорит? А говорит, а вот эти вещи, они должны быть, то есть не все можно смешивать. Вот это должно быть на этом месте. Здесь должно быть на этом месте. Здесь есть границы. Соблюдай их. Храни эти границы, защищай. Здесь вот ты должен увидеть щедрость Бога, гостеприимство. И тебе дано не просто сделать, а тебе должно плодиться и размножаться. То есть я хочу, чтобы то, что есть, не просто оно было законсервировано, а твоя задача – приумножение. Я думаю, и разве не вот эти вот элементы – это есть вот тот образ Божий, который уже вот здесь явлен, да, в той заботе, в той ответственности, которую мы видим, Бог возлагает. И как будто бы человек может осознать это, может это пережить, может это воспринять, и то слово, которое звучало, и можно сказать, а кто его слышал? А оно как бы звучало не просто для творения, не молекулы это слышали. Человеку нужно было услышать, что Бог говорит с творением. Да? И человек тот, который тоже наделяется не просто правом говорить, а обязанностью говорить. И в этом смысле его владычество начинается. И мы в какой-то степени мы действительно присутствуем в такой необъяснимой тайны. Да? Как из ничего можно вообще было сделать образ Божий? Как прах возможно было возвести до такого уровня, чтобы сам Бог, не человек, сказал, слушайте, мне кажется, вот я прям настолько хорош, да, а нет, здесь как будто бы мы бы сами себя умолили бы, сказали, так, кто мы такие? Да вот обезьянки, только немножко умненькие, просто лысенькие немного такие, еще там что-то умеем. А нет, он сам говорит, ставит нас в это достоинство, да. Он сам говорит эту ответственность, дает эту меру как бы понимания и вводит нас в этот покой, да, в котором хочет, чтобы мы не определяли для себя, самих себя, да, а вот положили ту меру, которую мы бы сами для себя бы не придумали, да, и тот стандарт, который нас в какой-то степени, как мы сегодня говорили, он и смиряет нас перед Богом.
1: Угу.
0: Но и, конечно же, дает нам такое достоинство.
1: Ну, хорошо. Если Священное Писание говорит нам, что мы по образу и подобию Божьему сотворены, значит ли это, что, ну, например, у нас есть какие-то творческие способности, или у нас есть способность, ну, я не знаю, к власти, например, к свободному решению?
0: Ну, если так мы с богословской точки зрения, есть таких три классических подхода к пониманию образа Божия. Первый, вот это вот о чем вы сказали, такой функциональный, да, его называют. В смысле в том, что пытается найти образ Божий в каком-то определенном качестве. Ну, допустим, вот что есть такое у человека, чего нету у животных, и вот что нас роднит с Богом, да? И, конечно же, вот если вы вспомните древнюю философию, конечно же, все считали это разум. Вот посмотрите, вот мы такие умники, да, у нас есть логос, у нас есть слово, да, мы умеем разговаривать, мы умеем мыслить, и это, можно сказать, мы можем творить миры внутри себя и переделывать этот мир под свои мысли. И человек был настолько заворожен именно вот этим качеством, что именно этот момент он выделил как некоторую особенность нашу Богу, да, и Бог поэтому мыслился как великий нус, да, великий ум, да, и таким образом кто-то видел этот образ Божий в интуиции, кто-то в чувствах, кто-то в этом, ну, определенным образом какие-то качества в нас выделялись. С другой стороны, есть такая вторая позиция, это позиция, наверное, такого коммуникационная, скажем, это взаимоотношения, вот о чем мы говорили. Образ Божий в том, что мы имеем отношения. Вот как Бог сотворил, и первое, что упомянул, что человек стал, был мужчиной и женщиной, уже говорит об некотором отношении. Мужчина мыслится мужчиной, когда есть женщина. Женщина мыслится женщиной, ей нет смысла называться женщиной, если нет мужчины. В этом смысле уже как бы вот этот вот момент, то есть наша коммуникация, наше взаимоотношение, именно любовь делает нас образом Божьим. Третья позиция, вот именно то, что было также сказано, такая динамическая, в том, что Бог нас не просто сотворил, Бог сотворил нас владычествовать, потому что он первый глагол, который используется, он говорит владычествовать, да, и охранять, тоже определенно функциональная такая обязанность, что Бог творит, мы продолжаем быть сотворцами ему, да, имеем определенную ответственность возделывания, хранить меры, как вот мы сейчас сказали, устраивать это не просто делать, как хочется, да, а как будет хорошо, да, и в этом смысле человеку дана эта ответственность определенная. Я бы не сказал, что здесь вот эти все три, они такие, знаете, три альтернативы. По мне, они одна, вторую и третью не исключают. Но я вот, идя сюда на радио, знаете, о чем еще подумал, думаю, в контексте той темы, которая была заявлена, мне кажется, я бы выделил бы еще один такой аспект. Знаете, какой аспект такой, я бы сказал бы, христологический. Потому что в какой-то степени, можно сказать, человек, образ Божий, знаете, в каком смысле образ Божий? Образ Божий, мы все чем-то похожи на вторую ипостась, на Сына. Все люди называются детьми Божьими, сынами Божьими. И в этом смысле Христос, который однажды станет тоже человеком, но он до того, как он даже станет человеком, он все равно всегда был сыном. И вот это само сыновство, да, отец мой более меня, я и отец одно, да, оно тоже где-то вот выражает какой-то вот такой образ. Мы, с одной стороны, имеем нечто общее с Богом, но, с другой стороны, мы всегда понимаем, что мы живем в мире, который предназначен для послушания, да, где Бог всегда останется Богом. Вот как в первом стихе. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог не представляется, не появляется. Он просто дается. Первое, что говорится о мире, а Бог как будто бы уже подразумевается. И вот человек, как бы вся его вечность, вся его сущность, которая будет, всегда будет длиться, она будет длиться в этом сыновстве. Но кто-то в этом сыновстве видит какую-то определенную, как скажем, вот мы то, что будем видеть, трагедию, да, в третьей главе, некоторую ущербность в этом сыновстве. Ну как это я сын? Неужели я буду сыном всегда оставаться? А кто-то почитает это как за достоинство и за радость того, что у него есть тот, который, ему не нужно выставлять эти меры. Он живет в мире щедрости, гостеприимства, потому что Бог милостив, в мире крепости, потому что Бог силен. Да? И тот, кто радуется, как сын радуется отцу, так и вот есть какое-то вот это вот в первой главе бытия, как бы некоторое такое приглашение, да? Приглашение человека разделить Божий взгляд на этот мир. Показывается его устройство, целостность, и показывается Бог, который не враждует человека. Не человек появляется из ниоткуда и начинает конкурировать. Бог не конкурирует с человека на место. Бог и есть основание того, чтобы человеку вообще появилось место. Это Бог заботится о том, чтобы вот это вот вначале земля была безвидна и пуста, чтобы она перестала быть безвидной, перестала быть пустой. Да? И вот это вот отношение некоторого вот Бога, да, приглашение к человеку увидеть то, что он сам не видел. Он просто рождается в этой данности. Но он как бы должен знать, да, должен помнить, кто положил это начало, да, кто. И как будто бы первые стихи начинаются, еще человеку ничего не сказано. Но мы уже чувствуем какое-то предвкушение. Все делается не просто так. Все делается не рандомно. День первый отличается от второго дня. Да? Хотя это такой же день, и было ночь, и было утро. Но эти дни как будто бы создают какое-то такое гнездышко, да? Как, вот, как родители, которые готовятся к рождению ребенка, да? И потихонечку устраивают ему спальню, да? Развешивают там, не знаю, там светильнички какие-то определенные, застилают. Здесь будет помягче, здесь будет поэтому. И хорошо, откуда определяется это хорошо? Не потому, что как бы это, о, красиво, а потому, что это удобно человеку. И, кстати, есть такой маленький секретик, в одном из дней не сказано хорошо. Потому что, и почему? Потому что там еще написано, была вода, но вода еще не делилась от суши. И как будто бы многие говорят о том, что хорошо не упоминается, потому что еще не было завершено устройство хорошо для человека. Поэтому Бог не определяет его хорошо, пока не будет это, это
1: вот
0: хорошо.
1: Вот это для тебя хорошо, а вот это нет, собственно.
0: Да, да. То есть вот этот вот момент, он как будто бы человеку дается, потому что дьявол-то придет и скажет, посмотри, мир, в котором ты родился, он нехорош. То есть здесь понимаешь, что ты, ну, конкурент Богу. Богу не хочет, чтобы он был такой, как ты. А Бог действительно и не хотел, чтобы человек был таким, как он. Почему? А человеку не нужно быть таким, как он, чтобы быть счастливым. Но вот эта вот как бы идея, которая дальше будет развиваться, и она, в принципе, эта идея, которая до сих пор будет существовать в головах, умах человека. Хочет ли человек оставаться человеком? Да, в том понимании образа Божьего, в котором есть вот это вот и достоинство, но есть и место поклонению.
1: Ну вот интересно, у человека есть такое свойство, мы ищем, где лучше. Но это не главное его качество, которое, скажем, делает его похожим на Бога. А вот то, что мы определяем для всего остального, что ему лучше, вот здесь мы очень даже похожи. Мы обустраиваем место для своих домашних животных или одомашненных, для скота, там, для всего. Да мы, в общем-то, всему определяем место. Человек вторгается в этот мир, который без него, ну, существовал бы сам по себе в таком диком состоянии. А человек берет и делает, как ему кажется, хорошо. Правда, вот не всегда хорошо получается. А, наверное, по причине уже нашего неустройства внутреннего. Но в целом, да. У нас такое качество.
0: Мне нравится, знаете, вот как бы, если мы, у нас как бы текст на русском языке, на иврите, если мы читаем, мы тоже можем увидеть, ну, некоторые определенные параллели, параллелизма в этом тексте. И когда ты читаешь одну такую главу, которая, ну, мы бы ее назвали как, наверное, это глава космогонии, да, то есть начало как бы мира, но обычно эти, ну, мы, люди, живущие в современном мире, бы, ну, очень ожидаем каких-то

0: песне есть множество аккордов. Да, аккорды состоят из нот отдельных. Они слагаются. И здесь как будто бы человек, ему предлагается продолжить вот это вот хорошо, не просто его зафиксировать, а как бы добавить свои ноты.
1: Воспеть.
0: Воспеть, да. То есть как бы песня началась, присоединяйся к этой песне. То есть песня не ограничивает тебя. А ну-ка, пой только эту песню. А ну-ка, не выходи за рамки. Он говорит, я тебя приглашаю, добавь свою партию, да? То есть вот своими поступками, своими действиями, своим участием в этом мире, да? То есть ты не просто создан, чтобы поставить тебя в рамочку, вот, пожалуйста, читай инструкцию, и если вдруг ты забудешь, кто здесь прав, читай пункт первый, я прав. Он говорит, нет, как бы у тебя тоже здесь как бы есть диапазон вот этой вот как бы свободы, в которой ты можешь также как бы участвовать, но знаешь, ты можешь импровизировать только лишь тогда, когда ты все равно знаешь сольфеджио, да, то есть ты не можешь, если ты просто импровизируешь, ничего не зная, ну, симфония не получится, получится какофония, да, как если я не ошибаюсь, то есть у тебя, то есть не просто нужно как бы стучать, то есть ты должен в этом смысле войти в тот ритм определенного как бы действия.
1: То есть тебе предлагается некий мотив, которому ты можешь, ну, в определенном смысле, подпеть.
0: Да.
1: Здесь не обязательно музыкальную грамоту, здесь просто почувствовать.
0: Угу.
1: Почувствовать и прислушаться, что звучит извне и что издаешь ты. И если, в принципе, вот этот баланс, он интуитивно находится, да, тогда появляется гармония.
0: Поэтому удивительно, очень интересно, да, многие богословы часто именно делают параллель именно с музыкой, да, мы видим, в присутствии Божьем играет музыка, да, определенная, то есть как будто бы человек, он то создание, вот мы сейчас говорим об образе Божьем, который в этом смысле в состоянии не просто, как бы мы говорим, там будем славословить Бога, какую-то песню петь, а тот, который может как бы оценить, да. И мы иногда спрашивают у великих музыкантов, которые сочиняют песни, как они пришли, да. И вот именно услышать определенную симфонию, услышать определенную красоту. Красоту чего? Красоту того, что мы увидим, что она может состоять только из разного. Нельзя взять и сказать, давайте выберем самую лучшую ноту. Кто за до? Кто за ре? Да? И будем все вместе, будем, давайте, хором, в единстве. А нет, тут единство требует многообразия.
1: Сочетание.
0: А многообразие требует сочетания, да. То есть оно не просто так вот много ради много. И вот это вот как бы такой, вроде бы какая-то и конфликтность, но с другой стороны мы говорим, вау, красиво. А не бывает красиво, когда все одинаково. Должно быть как-то по-разному, но при этом как-то сложено, как-то собрано. И вот человек постоянно вот в этом, в этой какой-то определенной динамике. Нельзя музыку остановить. Она может быть только лишь в движении. Следующая нота сменяет следующую ноту. Одна уступает другой. Если когда скажет, нет, подождите, послушайте меня еще, я еще свое могу еще свое допеть. Нет, ты должна в этом смысле быть вот в этой гармонии. Вот, поэтому вот оно, мужчина и женщина, да.
1: То есть вот у человека есть такое качество, способность, наверное, и она действительно божественная, она от образа Божия и его подобия, подняться над этим миром. Ведь чтобы что-то воспеть, чтобы что-то осознать, постигнуть, нужно абстрагироваться в определенном смысле, то есть вознести себя. И вот здесь, да, человек это делает. Человек поднимается, забирается на гору, смотрит вниз и придумывает песню. Ну так, если образно сказать.
0: Да, и в какой-то степени дает ответ, да? То есть ответ Богу на то, что он видит.
1: Да.
0: По мне, как бы, ну, мы очень часто можем видеть, мы когда говорим у человека, мы говорим, у него плохой вкус, да, примерно такой эстетический аспект, вот почему этика и эстетика очень близко всегда даже у нас по звучанию, да, внутренне оно выражается человека, умение человека вот видеть что-то красивое. Иногда мы смотрим человека и говорим, ну, как человеку это может нравиться, нравится грех. И мы понимаем,

0: понимаем, вот человек, который вот потерял вот этот вкус, да не имеет вот этого как бы понимания, ему много можно объяснить, чего-то можно приучить, его можно, ну, там, не знаю, заставить каким-то параметрам соответствовать. Но мы говорим, ну, как бы чего-то не хватает, а чего не хватает? А как будто у него не преображен вот это чувство, внутреннее чувство ритма, как он говорит, вечно учащийся и не достигающий познания истины. А вот он говорит, так вы скажите, какую истину, я сейчас ее выучу. А тут ты понимаешь, что нет. Тут он говорит, навыком чувства развлечения доброго и злого. А что это за навык? Ты мне скажи, где его тренировать, где эта мышца? А ты говоришь, нет, это какая-то вот, это вот что-то вот, вот то, что есть, вот это вот образ Божий, когда человек рождается и вдруг начинает видеть. Черное становится черным, белое становится белым, да. Появляются цвета, комбинация цветов. Да. И в какой-то степени каждый из нас, проживая эту жизнь, мы тоже поем свою мелодию. Мы составляем свою мелодию. Где-то бываем, где-то фальшивим, исправляемся, да, или еще что-то. Но вот этот вот вопрос не в том, что мы там сфальшивили или не сфальшивили. Вопрос в том, что есть ли у нас вот это, остается ли у нас вот это чувство. Чувство, как бы, когда мы можем судить самих себя, да, он говорит, только если вы судите себя, может быть, вы неправильно поете, но вы когда слышите, что вы неправильно поете, да?
1: Да.
0: То у вас как бы, то есть все нормально с вами. Плохо, когда ты поешь хорошо, и, может быть, как бы, ну, это просто было как бы случайность, просто было попадание в ноты, да, но ты не чувствуешь вот это вот Божие, поэтому вот этот, говорит, а Моисей знал пути Господни, а что такое пути Господни? А как бы не Бог ему там на ухо диктовал все правила, каждый шаг, пойди сейчас вправо, выбери сгущенку, там они, майонез там, или еще какие-то, ну, какие-то элементарные вещи. Нет, он просто, мы говорим, вот это вот у него было вот чувство внутреннего вот Божьего вот пульсации, каким образом он идет, да?
1: Понятие блага. Все в благе. Хорошо, мы вернемся к теме после блока новостей. Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим наш разговор.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Приветствуем вас, друзья, в студии Юрий Кривонос, Элла Верченко и Виталий Сергеевич Накул. Разговариваем мы о человеке и о Боге, об образе и подобии Божьем. Тема действительно многогранная. И, безусловно, наверное, человек, как наиболее приближенный в этом смысле к божественному образу, он и есть этот Божий образ, является, я так понимаю, носителем ценностей. Вот мы носители ценностей. И именно, наверное, потому что мы способны их воспеть, эти ценности, да, вот это тоже наше качество, и делают нас этими самыми носителями. Ведь люди воспевают великое, красивое, доброе, да вообще все, да, что кажется им вот таким очень важным. Тут вопрос любви, безусловно, здесь вопрос отношений. О каких ценностях в целом-то идет речь?
0: Если, ну, я так, можно сказать, вскользь, если посмотреть, я бы выделил бы, наверное, так, знаете, скажем, вот, если мы читаем первую главу, что нам бросается в глаза? Какие именно действия Бога выражаются? То есть, скажем так, вот, образом, мы понимаем, это пишет Моисей народу, Бог дает как бы прямо откровение, что этот текст ожидает от меня? Вот, прочитав этот текст, к какому выводу должен прийти по отношению к Богу, кто он такой, к этому миру, какой он, к себе какой-то ответственности, да, вот к этой, к ценности, что должно быть для меня теперь как бы ценно вот из того, что есть?
1: Можете. Ну, он господин. Я сразу вижу здесь некую аналогию с притчами Христа о господине, который дал своим рабам или сотрудникам определенные поручения, таланты, что-то раздал, и удалился на время. А они вот занимаются.
0: Да, я бы скажу, согласен. Я буду первый, допустим, мы видим, что мы видим? Первым мы видим могущество Бога, да?
3: Его трудолюбие мы также видим, что он все творит, и это требует усидчивости, требует творческого потенциала.
0: Да, то есть мы видим определенную динамику, мы не можем как бы ее не заметить. Может быть, самого слова как бы не будет этой динамики, но само действие, слово производит действие. Несуществующее становится существовать, да, невидное становится видным, да, то есть мы видим не просто какую-то пассивность, да, мы видим определенную активность, да, с другой стороны, мы видим богатство и щедрость. Да, то есть мир творится не просто так, сколько человеку надо, примерно порция по 100 грамм на завтрак, обед и ужин, умножим на миллиард, вот столько хватит.
1: Нет, там шведский стол.
0: Там такой шведский стол, то есть мы видим, что Бог творит, и творит это как бы, не просто как бы пропорциями, да, а щедро творит. Человек не сможет столько использовать, человек не сможет столько съесть, да. То есть, в принципе, вон та вот ложь, которая будет дальше говорится, а что он не хочет, мало вам дает, да? А мы вот видим, вот нет, он щедрый. Третье, что бы я выделил бы то, о чем мы говорили, вот эти стихи еще до первого дня творения, еще ничего не сотворено, но нам как будто бы указывается такая подсказка атмосфера, в которой все началось. И Дух Божий носился над землею, буквально вот это парил, да, как птица обнимает гнездо свое, да, то есть мир творится в хотении, нету никакой войны. Да, то есть убирается всякая демонология, что вот ночь это страшная, день это хорошая, вот это. Нет, Бог творит не из хаоса, то есть он добровольно, то есть мир желанный, человек приглашается сюда, да, то есть вот это вот отношение заботы, оно тоже дается как некоторая ценность. И, конечно, я бы все-таки выделил бы... Недаром 10 раз упоминается слово «и сказал Бог».
1: То есть заповедь сюда добавим.
0: Заповедь меры, да, что мера, граница – это и есть любовь. Любовь, она творит эти границы. Любовь, она сохраняет эти границы. Границы существуют не как что-то такое, да. То есть и вот эти вот, скажем, таких 4 вот момента – щедрость Бога, сила Бога, любовь Божья, да, и правда Божия, истина, они как бы вот входят как вот таких вот 4 аккорда, которые начинают смешиваться, начинают играть вот эту вот мелодию, и вот этот мир творится, да, в котором творится сам человек, которому призывается слово, да. И вот, в принципе, все основные, можно сказать, мотивы, они уже здесь уже открыты, которые будут дальше в Новом Завете, и вообще во всей Библии будут раскрываться. Бог будет напоминать о том, какой мир. Бог будет побуждать человека не разрушать эту гармонию, да, сохранять эту жизнь, в которой, как можно сказать, вот эта ДНК, да, которая сложена, жизнь, возможно, она продолжает жить только лишь в такой вот форме, да. Но в нем есть различные вот моменты, которые мы уже видим в самом Боге, в самом мире. Потому что возьмите все Писания, они все написаны на человеческом языке. Если что-то о Боге мы знаем такое, чего нету у человека. Бог все время нам говорит антропоморфически, да?
1: Да.
0: В форме человеческой речи. Он даже иногда, мы даже иногда смущаемся.
1: Бог умаляет себя до нас.
0: Да, он как бы понимает, что он говорит не с той позиции, какой он есть, а с той позиции, какой нам будет понятно.
1: А ухо его не отяжелело, чтобы слышать.
0: Да, вспомнил Бог. Мы такие, а как Бог забыл? А Бог говорит, нет, я просто говорю так тебе, потому что ты сможешь понять только как себе, ты не сможешь понять, как того у тебя нету. Поэтому и я сотворил тебя достаточно для того, чтобы ты мог воспринимать и не нес ответственность за то, что я тебе говорю. Ты не можешь сказать, Господи, ты мне сказал, ты же, наверное, другой, ты другой имел в виду. И это же я же другой. А Бог говорит, нет, вот я буду говорить тебе, а ты будешь слышать. Ты будешь слышать и меня будешь понимать. Почему? Потому что я сделал тебя достаточно высоко, тебя поднял для того, чтобы ты мог различать мои слова, да, различать мой голос. И поэтому вот он зовет, он стучит, да, он не врывается, но ты способен услышать этот стук, ты способен услышать этот голос.
1: Но мы способны действительно постичь и познать что-то, что пропустили через себя, что сделали своей частью. А в этом смысле, наверное, все так работает для человека. Вот что мы осознали, что постигли, что почувствовали, мы же этому и имя часто даем. У нас планеты названы именами, у нас звезды названы именами. И вот то, что мы именовали, то, что мы сделали частью себя, того мы не боимся, с тем мы сотрудничаем. И здесь Бог, мне кажется, использует антропоморфизм для того, чтобы человек не боялся Бога-то как раз. Не ужасался его, а мог с Богом как-то взаимодействовать, сотрудничать вместе с ним.
0: Бог не скрывает то, что он иной миру, но он говорит, я не значит, что я враг миру. Я в этом смысле, есть основание этому миру, я поддерживаю мир. Если кто-то и заинтересован в существовании этого мира, то в этом смысле я первый. То есть не мир возник, я думаю, так что с этим миром делать? Надо как-то с ним примиряться, надо как-то так, чтобы он меня не уничижал, а я его не разрушил. Нет. То есть мир создан Словом Богом, и вот это вот само Слово, оно тоже такой интересный вот момент. Это Слово становится некоторым предназначением человека. Вот владычествовать, и потом он говорит «называй». Как будто владычество это и есть, название это и есть владычество.
1: Да.
0: Человек начинает что делать, он, что мы делаем всю свою жизнь? Мы что-то определяем, мы что-то называем, мы что-то оцениваем. Да? Мы всему полагаем слово определенное. Да? И это слово, оно имеет такие, знаете, два свойства. С одной стороны, оно ограничивает, ну, называя стакан, я ограничиваю его от стола, там, от других предметов, которые находятся рядом. Но с другой стороны, я раскрываю суть этой вещи. Я как бы называю его, не только отделяя его от других вещей.
1: А с другой стороны, можно сказать, сервиз. А там несколько стаканов.
0: Да, то есть, вот этим словом, то есть он дает нам это слово, говорит, пожалуйста, вот мир есть, да, ты его не сотворил, но ты можешь раскрыть его. Поэтому вот даже вот тот мир, который вот мы с вами вокруг имеем, почему мы его переделываем? Почему мы его переустраиваем?
1: Это же интересно.
0: Это не просто интересно. Бог как бы вложил мир, но мир как будто бы не остался таким. И Бог не против того, что мы этот мир делаем. Почему? Потому что вот это вот его назначение возделывать, да, в латинской вульгате, это немножко там как раз и стоит это слово оккультуривание, да, culture, да. То есть мы вот создание культуры, что такое? Это искусственный мир. Но откуда этот искусственный мир появляется? Это не природный мир, это не небесный мир, не град Божий, но это же что-то среднее. У меня есть представление о граде Божьем, и я как будто бы переустраиваю этот мир в тот образ, который у меня есть, этого града Божьего.
1: Ну, да? Иногда у нас хорошо получается, а иногда как какая-нибудь тюрьма или не
0: да.
1: Дай Бог, что похоже.
0: А это о чем говорится? А вот эта вот мелодия внутри...
1: Нарушено.
0: Нарушен. Вот этот град, он внутри уже разрушен. Да? Поэтому человек может как бы творить только то...
1: Видишь, и поэтому и один олигарх строит красивые парки, а другой вокруг своих заводов колючую проволоку.
0: Да, вот, да. Электричество подводит.
1: Электричество подводит, да.
0: Ну, таких мы не знаем, мы знаем только хорошего.
1: Нет, нас хорошие нас радуют. Мы же согласны с этим. Это внутри нас.
0: Да.
1: Мы хотим видеть доброе. Ценность человеческой жизни появляется после грехопадения?
0: Ценность человеческой жизни...
1: Вот тогда, когда смерть входит в мир, тогда вдруг мы начинаем ценить жизнь. Может быть, потому это и происходит. И почему Бог говорит Ною о том, что если кто-то отнимет жизнь у человека, того также жизнь может быть отнята рукою человека.
0: И именно здесь добавляется вот эта фраза, повторяется второй раз. Это, по-моему, последний раз, когда вот эти два слова будут стучать рядом. Ибо он создан по образу и подобию. Для меня, для нас, для библейской библистики, значим этот текст еще тем, что указывается, нам дается указание, что образ и подобие сохраняются в человеке даже после грехопадения. Человек не лишен, не было такого, что вот да, он был образом подобием, но это Адам и Ева до грехопадения. А после, извините, уже какой же там образ? Бог говорит, да, нет, он искаженный. Но образ и подобие, и потому ценность человека остается ценностью человека, не потому что человек сам наделил ее себе, не он ее создал. Бог изначально создал ее, и никто не имеет понизить эту цену, да, и мы в какой-то степени, нам даже немножко так смешно, когда мы смотрим, Иосифа продают за 20 серебряников, Христу назначают 30 серебряников. И этот вопрос, который звучит, а сколько же стоит человек, да? А вот он, вот, этот, вот эта мерка, она остается нетронутой. Никто не может положить цену другому, нежели ту, которую положил Бог. И когда Богу приходится тоже ценить человека, сколько за него отдать, он не берет среднюю статистическую, как это у людей считается. Он берет свою мерку. Он понимает, что жизнь стоит только жизнь. И поэтому его смерть, откуда эта цена взята, кто разработал эту категорию, нет у меня экономического образования, чтобы правильно...
3: Эквивалентность, да.
0: Эквивалентность такую. А вот оно, Бог изначально, Он образ и подобие Божие. Поэтому нету таких вещей в мире, что тебе польза, если ты весь мир приобретешь, а душе повредишь. То есть весь мир не стоит души. Душа будет стоить гораздо больше. По мне, именно это откровение, это и есть откровение, которое люди узнали в эпоху, как мы ее уже называем, и в эпоху возрождения. Что такое возрождение? Кто-то думает, что возрождение — это падение средневековья, изгнание Бога из мира. На самом деле возрождение — это и есть возрождение вот этой евангельской вести. Вести, сколько стоит человек. Пике де Мирандола, да, воспевает о достоинстве человека. Люди начинают видеть человека, откуда, почему язычники не могли найти цену человека. Даже вот из последней проповеди вашей, да, тоже вот в воскресенье говорили, человек не больше и какого-то инструмента. Он, рабство невозможно было извлечь из язычества, потому что ну, так рождается человек. А с чего его ценность? Но именно Писание, вот оно, дает ту цену, как ты можешь владеть тем, что является больше всех вещей, что является образом Божьим. Посягательство на это достоинство, на эту цену, это вызов уже не человеку. Ты уже имеешь дело отношения с тем, кто дал эту ценность. Поэтому вот этот Исуд, который звучит у Ноя, да, о назначении смертной казни за убийство человека, откуда он? Уже это привилегия делегирования Богом. Человек не может себе сказать, что вот мы так решили, посовещались, нам будет так выгодно, или вот есть какой-то проект, договор между человеками, как у Гоббса, да, там человек человеку волк, поэтому давайте договоримся, чтобы друг друга не кушать, и он у нас будет. А нет, здесь вот оно, все держится на ценности любви Бога. Ты будешь иметь дело с Творцом.
1: Ну, хорошо, у нас эфир ближе к концу уже подходит. А вопрос такой, что значит облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины? Это новый образ какой-то?
0: С одной стороны, знаете, как Писание нам дает, если мы прям уже смотрим эсхатологическую перспективу, да, понимания человека, так все-таки проблема человека в том, что он человек, надо поменять образ. Так что вот тот образ, который был сотворен, он не настолько хорош, как Бог его оценил? Или Бог слишком переоценил человека, когда сказал, что весьма хорошо? Может быть, поспешил? с таким определением? Нет, не думаю. Я думаю, что здесь как раз-таки говорится о некотором восстановлении истинного этого человека есть. Бог не просто в нас извлекает нас из человечности. Он не видит проблемы человечности.
1: Это восстановление образа.
0: Это восстановление этого образа. С одной стороны, исцеление, но с другой стороны, правильно говорить, это есть преображение. Это не была последняя точка. Есть такие вещи в человеке, которые невозможно их сотворить словом «да будет». Есть то, что сам человек должен, можно сказать, дальше спеть. Это как в детей. Мы рады, что они наслушаются. Но мы больше радуемся, никогда не наслушаются, а когда они свободно уже понимают эту мелодию и сами делают, да, без уже указаний. Вот та свобода, которой Бог нас ведет, то преображение человека, как, о чем будет говорить апостол Павел уже, это преображение, он говорит, будут даны нам тела духовные. То есть это и тела, но не духовные. Это преображение какое-то уже, как он говорит, уже это славное творение, да. А что такое славное? Тяжелое, красивое. Это и другое, но это же и то же самое. Поэтому в какой-то степени, скажем, вот тот рай, в который был помещен человек и древо жизни, изменился бы человек Адам, будучи образом Божиим, вкусивший от древа жизни, или остался тем же самым?
1: Хороший вопрос. Как бы нам узнать, но мы пока не знаем.
0: Да, но в этом смысле тот доступ, который нам открыт, да, как мы уже читаем в книге Откровения, к этому древу, он как раз таки и обещает нам исцеление и восстановление определенного. Да? То есть это некоторое завершение. И когда мы читаем о Христе как о первенце, мы понимаем, что это уже не просто возвращение к Адаму. Да, ну, это уже нечто большее, нежели, как он говорит, первый Адам – человек душа живая, второй – дух животворящий.
1: Без Христа к вечной жизни прикоснуться или к древу жизни – это вечное осуждение. А со Христом – это исцеление.
0: Но в какой-то степени, видите, со Христом хорошее у нас здесь было и название, и такой хороший итог, окончание, что образ Божий, в конце концов, раскрывается именно в Сыне. Сын и становится некоторым тем эталоном. Поэтому жизнь, мы говорим, во Христе, созвучна им. И когда мы читаем, мы сейчас вспоминали с Эллой в перерыве о Давиде, да, Богу понравилось в Давиде нечто то, что он ему не говорил, но он как будто бы сам догадался. Потому что это же самое мы видим и в Сыне его, который приходит и творит волю Отца, да, и живет жизнью Отца, и мы сегодня подражаем, мы остаемся такими же, но мы преображаемся в Его образ, как будто бы мы понимаем, что Он стопроцентный человек, да, и Он восхитился как человек, и воскрес как человек, и останется как человек, да, но это не делает его менее образом Божьим, а наоборот, наконец-таки, так скажем, мы видим вот этого полное осуществление того замысла Бога, который есть. И сегодня мы видим уже, к чему нам нужно стремиться, к чему нужно подражать.
1: Здорово. Ну что ж, время наше вышло. Хороший разговор получился. Нам пора заканчивать. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо.
0: Спасибо большое.
3: Всем хорошего дня.
4: Вы слушаете

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 1924 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Бог, который забывает грехи. К одной старой женщине в селе явился Бог. Она рассказала об этом батюшке, который, заботясь о духовном устроении своей прихожанки, сказал ей: «Если Бог явится вам в следующий раз, попросите его рассказать вам о моих грехах, которые лишь ему одному известны. Это будет достаточным доказательством того, что именно Бог, а не кто-то другой, является вам». Женщина пришла через месяц, и священник спросил, являлся ли ей Бог снова. Она утвердительно кивнула. «Вы задали ему вопрос?» «Да, задала». «И что он сказал?» «Он сказал, скажите своему священнику, что я забыл его грехи». «Действительно, это был Бог», — сказал батюшка.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Слово наставления на Радио Пилигрим.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 26 августа. Внутренняя жизнь. Дух Святой показывает, что путь в Святое Святых не открыт, пока прежняя скиния, ее внешняя часть, по-прежнему стоит и почитается. Послание к евреям 9:8. Расширенный перевод Библии. Ветхозаветная скиния состояла из трех частей: внешний двор, святилище и Святое Святых, внутренняя комната. И только первосвященник мог войти в Святое Святых, потому что оно было наполнено Божьим присутствием. Человек также триедин. Это дух, имеющий душу и живущий в теле. В сегодняшнем стихе проводится аналогия между скинией и человеком. И говорится, что пока внешняя часть скинии, душа и тело, почитается, путь в Святое Святых, дух, закрыт. Проще говоря, если мы следуем плотским желаниям, мы не сможем находиться в присутствии Бога. Например, если я злюсь, я не смогу ощутить Божье присутствие. Людям всегда хочется все делать по-своему, но они не должны следовать эгоистичным запросам своей природы, и уж тем более, если речь идет о верующих во Христа. Скажите, я не буду поступать своевольно. У моих плотских желаний нет никакой власти надо мной. Если мы откажемся уступать своим эгоистичным побуждениям, мы почтим тем самым Бога и сможем входить в Его присутствие. Смысл сегодняшнего стиха прост. Скажите «нет» себе и «да» Богу. В Библии сказано, что мы мертвы для греха. Но дьявол жив, и его приманки нередко служат для верующих искушением. Они влекут их, как запретный плод, и решение отвергнуть их каждый принимает сам. Божье слово на сегодня. Не следуйте своим плотским желаниям и побуждениям. Это ловушки дьявола. Почитайте Господа. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 26 августа, и тема сегодня — «Служебные духи». Речь об ангелах. Местописание, послание к евреям, 1 глава, 14 стих. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Те, кто имеют наследовать спасение, это мы с вами, верующие, мы наследуем спасение. И стих говорит, что есть служебные духи, которые посылаются нам на служение. Служение — греческое слово «диаконос». Это слово использовали для описания профессиональных служащих высокого класса. Они понимали, что их работа — выполнять капризы и желания своих хозяев, удовлетворять их нужды. И они профессионально служили, превосходно служили. Их работа состояла в том, чтобы обеспечить хозяев всем, что им было нужно. И теперь это же слово используется, чтобы описать служение ангелов верующим. Ангелы, посылаемые, чтобы служить нам профессионально и добросовестно, восполнять наши нужды, исполнять пожелания в том, что нам действительно нужно в жизни. Ангелы посланы, чтобы служить и помогать нам. Это означает, что мы не одиноки. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

как мир, а мы с тобой не знали, как дорог он для каждого из нас, как хрупок мир, а мы не замечали. Мы так спешили по своим делам. Как хрупок

0: даруй нам.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 1924 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тунаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Что это? Град! Нет, не может быть, мой урожай! Проклятие! Все посадки побиты! Я банкрот! Что же делать? Я и так весь в долгах! О боже! О боже, моя ферма перейдет во владение банка через неделю! Я бы все отдал, только чтобы удержать эту ферму. А это кого принесло?
1: Иван Романов?
0: Да, что вам угодно?
1: Здравствуйте, это я, Вельзевулов. Позвольте пожать руку одному из самых богатых людей в мире.
0: Ты что, спятил? Или пришел посмеяться над чужим горем?
1: Я не спятил, господин Романов. У меня есть карта, согласно которой на территории вашей фермы зарыт клад.
0: Что ты сказал? Поклянись, что ты не лжешь.
1: Спокойнее, спокойнее, господин Романов. Если вы подпишете вот этот контракт, мы делим деньги пополам.
0: Давайте, давайте сюда ваш контракт. Они уже протянули ручки к моей земле. Обойдетесь. Где нужно расписаться?
1: Вот здесь. Только в контракте одно небольшое условие. Пустяки, абсолютно неважные.
0: Ну?
1: Просто после вашей смерти я получаю незначительную часть, вашу душу.
0: Мою душу? Ну ты что, шутник? Ну хорошо, идет. Получаешь ты мою душу, где расписаться?
2: Две недели спустя Иван Романов посетил своего брата Алексея и рассказал о невероятной удаче.
3: Так ты говоришь, по контракту после смерти он получит твою душу?
0: Ну да, представляешь, какой идиот.
3: Иван, ты глупец. Ты не представляешь, что ты сделал.
0: Леша, что бы ты ни сказал сейчас, мне нужны были деньги. Я мог потерять все.
3: Дурак, какие деньги? Твоя душа бесценна.
0: Постой. Да почему ты принимаешь все это всерьез? Этот парень со странностями.
3: Постой, постой. Как ты сказал, он представился? Вельзевулов? Ну, Иван, да ты влип. Вельзевул – это имя сатаны. Ты отдал свою душу сатане.
2: 30 лет спустя. На ферме Ивана Романова.
4: Прости, Иван, я должна сказать тебе правду. Тебе осталось жить 5-6 месяцев.
0: Доктор, как быстро летит время. В молодости я совершил одну ошибку, которая мучила меня всю жизнь. И вот теперь я обречен на страдания в аду.
4: Что вы сделали, Иван?
0: Я... как бы это сказать... В общем, я подписал контракт с дьяволом. После смерти он получает мою душу.
4: Иван, кто мог тебе такое сказать? Дьявол – сотворенное существо с ограниченной силой. Он лжец, он всегда лжет. Иван, Иисус назвал его отцом лжи. Иван, кому ты веришь? Вечному Богу, который дал тебе жизнь? Или падшему ангелу, который десятки лет мучил тебя страхом и отчаянием?
0: Доктор, значит, выход есть?
2: На следующий день Алексей Хорошов приехал навестить больного брата.
3: Не надо мне проповедовать, Иван. Да я просто пришел навестить тебя. Да и тебе ли говорить мне о спасении?

0: ни души. Ха, лучше вспомни о том, что ты сделал 30 лет назад, проповедник.
1: Но посмотри, вот, смотри, открываем Евангелие от Иоанна.
0: Что ты своим Евангелием лезешь?
1: Да посмотри, Иисус что говорит? Вы умрете во грехах ваших, если не поверите в меня.
0: Не хочу это слышать, оставь меня.
1: Ну почему?
0: Ты говоришь, как те фанатики. Мне, Иван, мне не нужно это. Бог взвесит на весах мои хорошие и плохие поступки и примет меня на небеса. Слышишь, Иван? Иван, почему ты молчишь?
2: Иван ушел туда, где нет слез и страданий.
0: Чушь собачья. Он в аду. Он заключил контракт с дьяволом.
3: По дороге домой повозка, в которой ехал Алексей, перевернулась.
0: Что со мной? Почему я здесь? А вы кто такой?
4: Кто такой? Вельзевулов. Приятно познакомиться.
5: А это твой новый дом, Алексей Хорошов. Навсегда.
0: А почему я здесь? Кто вообще попадает сюда?
4: Кто? Богатые и бедные. Атеисты и религиозные. Подонки и хорошие люди, как ты. Удивлен? Здесь все, кроме...
0: Постой. Все? Значит, и мой брат Иван тоже здесь?
4: К большому сожалению, нет. Иван Романов на небесах.
0: Но как же контракт? Ведь он... А я? Я не заключал с тобой контракта.
4: Глупец. Мне не нужны никакие контракты. Вы и так все во власти тьмы. Кроме тех, которые отдали свои жизни Христу.
6: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.

0: Залетела душа в тело, настрадалась, улетела. Что понять она успела, посетив сей белый свет? Что ей дни и что ей ночки, до последней самой точки все внимание оболочки, а души как будто нет. А она ждала, кричала, что-то в будущем искала, только тело не внимало, тело есть хотело, спать. А когда с душой прощалась, спохватилась, испугалась, сколько мне, говорит, еще осталось? Не хочу, мол, умирать. Расставались неумело, тело сникло, побледнело, оказалось бренным тело, несмотря на гордый вид. На земле хотелось рая, рай без Бога не бывает. Тот, кто время убивает, будет временем убит. Залетела душа в тело, что успела, то успела.
1: Если тебе одиноко, помни, ты не одинок. Иисус рядом с тобой. Радио «Пилигрим».

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 35. О предсказаниях трех пророков, именно Агея, Захарии и Малахии. Остаются три малых пророка, пророчествовавшие в конце плена: Агей, Захария и Малахи. Из них Агей пророчествовал с большую ясностью о Христе и о Церкви в следующих кратких словах. «Так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». Агей, глава 2, стихи 6 и 7. Это пророчество мы видим отчасти уже исполнившимся, а отчасти надеемся, что оно должно исполниться в конце. Так свидетельством ангелов и звезд, бывшим при воплощении Христа, Бог потряс небо. Он потряс землю величайшим чудом рождения Его от Девы, потряс небо и сушу проповедью о Христе и по островам, и по всей земле. Таким образом, мы видели, как подвигнулись все народы к вере. А что говорится далее, придет желаемый всеми народами, то ожидается еще относительно второго его пришествия. В самом деле, чтобы быть желанным для ожидающих, ему надлежало быть прежде возлюбленным для верующих. Захария о Христе и Церкви говорит: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Захария, глава 9, стихи 9 и 10. О том, как случилось, что Христос воспользовался в пути вьючным животным этой породы, мы читаем в Евангелии. Там же приводится и само это пророчество, в той его части, в какой представлялось в том месте достаточным. Евангелие от Матфея, глава 21. В другом месте, обращая в пророческом духе свою речь ко Христу о прощении грехов Его кровью, он говорит: «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих изо рва, в котором нет воды». Глава 9, стих 11. По-разному можно понимать, даже с точки зрения правой веры, что пророк хотел дать понять под этим рвом. По моему мнению, лучше всего понимать под ним в своем роде сухую и бесплодную глубину человеческой бедности, где нет источников правды, но много грязи неправды. Об этом говорится и в Псалме: «Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота». Псалом 39, стих 3. Малахия, пророчествуя о Церкви, которую мы видим распространенную через Христа, говорит от лица Божия, обращаясь очевиднейшим образом к иудеям: «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Малахия, глава 1, стихи 10-11. Когда мы видим, что это жертвоприношение совершается уже священством Христовым по чину Мелхиседекову на всяком месте от востока солнца до запада, а жертвоприношение иудеев, в котором сказано: «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне», прекратились, чего они сами не могут отрицать, то почему же они ждут еще доселе другого Христа, когда то, о чем читают в пророчестве и что видят уже исполнившимся, могло исполниться только через Христа. Ибо несколько ниже пророк о нем говорит от лица Бога. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. И в мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут из уст его, потому что он — вестник, ангел, Господа Саваофа». Малахия, глава 2, стихи с 5 по 7. Не следует удивляться, что Иисус Христос назван ангелом всемогущего Бога. Как по причине образа раба, в котором Христос явился к людям, он раб, так ангел он ради Евангелия, которое возвестил людям. Если эти два слова перевести с греческого, то и Евангелие значит «благая весть», и ангел — вестник. О нем же пророк говорит и еще. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф, — и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится». Глава 3, стихи 1 и 2. В этом месте пророк предвозвестил и первое, и второе пришествие Христа. Первое в словах «и внезапно придет в храм свой», то есть в плоть свою, о которой Христос сказал в Евангелии. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 19. Второе, когда говорит «вот он идет», говорит Господь Саваоф, «и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится». Этим пророк дал понять, что и иудеи, согласно с писаниями, которые читают, ищут и желают Христа. Но многие из них, ослепленные в своем сердце прежними своими заслугами, не познали, что тот, кого они искали и желали, пришел. А под заветом, о котором пророк упоминает выше и здесь, когда называет Христа ангелом завета, мы должны разуметь, конечно же, завет новый, в котором содержится вечное обетование, а не ветхий, заключающий обетования временные. Придавая большое значение этим последним обетованиям и служа истинному Богу в надежде на награду такими временными предметами, весьма многие слабые люди смущаются, когда видят, что ими в избытке владеют нечестивые. Поэтому, чтобы показать различие между вечным блаженством Нового Завета, которое даруется только добродетельным, от временного благополучия Ветхого, которое весьма часто достается и злым, пророк говорит: «Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Малахия, глава 3, стихи с 13 по 16. Под этой книгой, разумеется, Новый Завет. Послушаем, что следует далее. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Глава 3, стихи 17 и 18, глава 4, стихи с 1 по 3. Это так называемый «день суда». О нем, если Бог благоволит, мы скажем в своем месте подробнее.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. К престолу один путь. Вы не можете вымолить доступ на небеса. Вы не можете получить его благодаря образованию, работе или волевому усилию. Нет. Единственный способ получить этот доступ – принести живую жертву. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам 12 глава 1 стих. Павел говорит это, исходя из собственного опыта. Он был человеком, который отвергали, искушали, преследовали, били, заключали в темницу, побивали камнями и который терпел кораблекрушение. К тому же на него были возложены все заботы о церкви. Тем не менее он свидетельствовал: «Я доволен в любых обстоятельствах». Сейчас он говорит нам: «Вы хотите знать, каким образом я достиг знания о таком хождении пред Богом? Вы хотите знать, как у меня получилось оставаться довольным в любой ситуации, как я обрел истинный покой во Христе? Вот этот путь – секрет того, как и получить доступ на небеса. Представьте ваши тела в живую жертву Господу. Я достиг удовлетворенности, пожертвовав своей собственной воле». В греческом оригинале слову «живой» соответствует слово со значением «пожизненный». Павел говорит о твердом обещании, жертве, которая приносится один раз в жизни. Только поймите правильно, речь не идет о жертве умилостивления за грех. Искупление грехов возможно только посредством жертвы, принесенной Христом на кресте. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. Нет, Павел говорит о жертве другого рода. Только не сделайте здесь ошибку. Богу не угодны жертвы, которые приносили люди во времена Ветхого Завета. В послании к евреям сказано: «Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Почему эти жертвы были неугодны Богу? Если говорить просто, в их приношении не было сердца. Та жертва, которую описывает Павел, очень приятна Господу, и только потому, что при ее приношении задействовано сердце. Что это за жертва? Это умерщвление нашей собственной воли, отказ от самонадеянности в наших амбициях. Когда Павел увещевает: «Представьте тела ваши», он говорит: «Приблизьтесь к Господу». Что это конкретно значит? Это значит подходить к Господу с тем, чтобы принести всего себя целиком Ему в жертву. Это значит прийти к Нему не с самоуверенностью, но как воскресшее дитя, как те, кто был освящен праведностью Иисуса и принят Отцом благодаря нашему пребыванию во Христе. Жертва будет совершенна, как только вы покорите Ему свою волю. Это случится, когда вы перестанете пытаться угодить Богу, полагаясь на себя. Этот акт веры и есть то разумное служение, о котором говорит Павел. Оно заключается в том, чтобы верить Ему свою волю, веря в то, что Он дарует нам все необходимое.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 1924 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтырь и гусли. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Божий, и над всею землею да будет слава Твоя. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Юды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки, исцелил их, и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два, и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отвесите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащих с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не хотел отказать ей. И тотчас, послав вооруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу, рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил, и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 65. «Я открылся не вопрошавшим обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, — говорил я народу, не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах, ест свиное мясо и мерзкое варево в сосудах у него, который говорит: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день». Вот что написано пред лицом моим: не умолчу, но воздам в недра их беззаконие ваше, говорит Господь, и вместо беззакония отцов ваших, которые воскуряли фимиам на горах и на холмах поносили меня, и отмерю в недра их прежние деяния их. Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору мою, приготовляете трапезу для гада и растворяете полную чашу для мени. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали зло в очах моих и избирали то, что было неугодно мне». «Посему так говорит Господь Бог, вот рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины. И кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины, потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей моих. Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышите в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить дома, и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет прежде, нежели они возовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Глава 66. Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим, заколающий вола тоже, что убивающий человека, приносящий акса в жертву, тоже, что задушающий пса, приносящий семидал, тоже, что приносящий свиную кровь, воскуряющий фимиам, тоже, что молящийся идолу. И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что неугодно мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его. Ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: пусть явит себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселье ваше. Но они будут постыжены. Вот шум из города, голос из храма, голос Господа, воздающего возмездие врагам своим. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли, ее разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видел подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начав родами мучиться, родил сынов твоих? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключили утробу, говорит Бог твой? Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Ибо так говорит Господь: вот, я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается. Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить свой гнев с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь. Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них будут брать также и священники, и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Анжела, для меня есть что-нибудь?
1: А, да, Николай из Омска звонил, он не сможет приехать на совещание. Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался. Так, что еще? Гарик не придет на ужин, и Петрович передал, что у него там какая-то проблема с финансовым отчетом.
2: Подожди, что ты сказала?
1: У него подсчеты не сходятся.
2: Нет, до этого.
1: А Гарик, мой друг, не придет на ужин, у него аллергия на креветки.
2: Да нет же, до этого.
1: А, да, Бог звонил, просил, чтобы ты с ним связался.
2: Бог? Звонил?
1: Да.
2: По телефону?
1: Да, он пытался связаться с вами, но вы проигнорировали все его послания.
2: Ты же знаешь, я был занят.
1: Да, конечно.
2: Совещание, встречи, важные люди. А он сказал, зачем он звонил?
1: Просто напомнить, что он рядом и надеется, что вы свяжетесь с ним вскоре.
3: Когда последний раз вы проводили время со Христом?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Сквернословие, зависть, хамство. Да здравствует честь, благородство, культура.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», – сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар – неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить правду от лжи.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Друзья, мир вам! В эфире программа «Библия говорит», и мы вновь с вами, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, как свидетельствовать другим людям, когда знаешь за собой много грехов, очевидных для других?
1: Очень хороший вопрос. В действительности, когда мы говорим о проповеди Евангелия, о том, что мы рассказываем другим о Христе, здесь чрезвычайно важно иметь правильный подход, соответствующий вот той реальности, в которой мы находимся. Здесь есть несколько очень важных сторон. Прежде всего, самое первое, нам нужно понять, что Священное Писание призывает каждого верующего человека быть свидетелем Иисуса Христа, быть свидетелем Его Евангелия, и это свидетельство подкреплять своей жизнью. Я могу привести пару таких мест. Например, апостол Петр пишет в первом послании во второй главе, он говорит в 11 стихе: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». То есть апостол говорит о том, что для нашего эффективного свидетельства о Христе нужно наша жизнь, которая посвящена Христу, посвящена Богу, чтобы она была доброй, то есть качественной жизнью, и вот она будет помогать в нашем свидетельстве. Иисус Христос говорил об этом тоже. Помните, в 5 главе, в Нагорной проповеди, это Евангелие от Матфея, Иисус говорит о том, что вы свет миру, вы соль земли. Он говорит о том, что ставят свечу на подсвечнике, чтобы она светила. Он говорит о том, что если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? То есть явно Иисус Христос и апостолы подчеркивают важность христианской жизни. Поэтому, отвечая на вопрос, как свидетельствовать о Христе, когда знаешь за собой какие-то грехи, первое, с чего нужно начинать, с борьбы с этими грехами. Нужно начинать с тем, чтобы возрастать в посвящении Христу, в том, чтобы освобождаться от тех вещей, которые неправильные, возрастать в отображении Иисуса Христа в своей жизни. Но здесь есть еще и вторая сторона. Безусловно, когда Христос посылает учеников проповедовать, Он прекрасно знает о том, что у этих учеников будут проблемы. Они не являются безгрешными ангелами. Они продолжают нести в себе остаточные явления греховной природы. И по этой причине они где-то будут прокалывать. Они где-то не совсем точно будут поступать. Они где-то в своих действиях будут служить плохим примером. По этой причине, когда речь идет о свидетельстве о Евангелии, то нужно подходить к этому свидетельству не как со стороны безгрешного человека, а как со стороны грешника, прощенного.

0: словами, Ярл Николаевич. То есть, когда мы подходим ко кресту Голгофскому с пониманием того, что мы сами нуждаемся в спасении не меньше тех людей, которым мы свидетельствуем. Один проповедник говорил, я проповедую слово, как умирающий умирающим. То есть человек, который понимает, что он, если бы не Евангелие, погиб бы, он обращается к другому и говорит ему, ты тоже можешь получить спасение. Ты тоже можешь встать на этот путь, в котором Христос дает тебе свою праведность, и Он действует в тебе, помогая тебе бороться с твоими грехами. Точно так, как это происходит в моей жизни. Вот если с этой позиции проповедовать, то тогда, в каком бы положении человек ни оказался, он понимает, что Христос, его Спаситель, он кается перед ним. И это покаяние искренно видно вокруг. И люди, конечно же, видят, видят посвященность этого человека Христу, видят роль Иисуса Христа в его жизни. И это, конечно же, помогает им найти правильное отношение ко Христу, ко греху, к покаянию, к вере, к спасению и так далее.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по телефону 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете «Христианское радио».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Привет, это Ликбез MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Грем.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит пирожки. И, друзья, давайте договоримся так, если вы нас слышите, сделайте погромче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 1924 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар, неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 27 августа. Стремитесь к лучшему. Все мне позволено, разрешено, законно, но не все полезно. Хорошо, целесообразно, уместно, выгодно. Все мне позволено, но я не буду рабом чего-либо и не позволю ничему мною управлять. Первое послание Коринфянам, 6:12. Расширенный перевод Библии. У Бога есть замечательный план – щедро благословить нас. Но для этого нам нужно проявлять безграничное послушание. Для того, чтобы мы не сходили с тропы Божьих благословений, нам нужна Божья помощь. Просите Его проявлять к вам требовательность в тех сферах, где вы ведете себя не так, как следует. Реагируйте на

0: на его указания немедленно и исполняйте то, чего он требует. Бог помещает внутри нас своего духа, чтобы он вел нас к совершенному миру. Если мы будем слушать его, мы начнем принимать мудрые решения и наслаждаться миром в душе. Из сегодняшнего стиха мы видим, что многое нам позволено, но не все полезно. Также мы читаем, что с нашей стороны не мудро позволять чему-либо управлять нашей жизнью. Мы можем делать многое, но не все приведет к хорошему результату и будет полезно для нас. Павел говорил, что мы должны стремиться к лучшему. Смотрите послание к Филиппийцам 1:10. Бог не будет давать нам сверхъестественное откровение по поводу каждого шага, который мы делаем. Но Он дает нам свое слово и хочет, чтобы мы руководствовались им. Не довольствуйтесь заурядностью, а стремитесь к лучшему, потому что это угодно Богу. Божье слово на сегодня. Стремление к лучшему приводит к наилучшим результатам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

приходит от Бога, превосходит все понимание, превосходит все ожидания, хранит сердце наше мир, который

кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. К самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут как переломленные, да исчезнут, как распускающая улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины, прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежая, и обгоревшая да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек, подлинно есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им, «Слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека». И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо слышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его. А женщина-то была язычница, родом Сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десеградия. И привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзис». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились.

0: И говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 17. В 12-й год Ахаза, царя Иудейского, воцарился Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем, и царствовал 9 лет. И делал он неугодное в очах Господних, но не так, как цари израильские, которые были прежде него. Против него выступил Салманасар, царь ассирийский, и сделался Осия подвластным ему, и давал ему дань. И заметил царь ассирийский в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю египетскому, и не доставлял дани царю ассирийскому каждый год. И взял его царь ассирийский под стражу и заключил его в дом темничный. И пошел царь ассирийский на всю землю и приступил к Самарии и держал ее в осаде 3 года. В 9-й год Осии взял царь ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и в Хаворе при реке Газан и в городах медийских. Когда стали грешить сыны Израилю пред Господом, Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей израильских, как поступали они, и стали делать сыны Израилевы дела, неугодные Господу, Богу своему, и построили себе высоты во всех городах своих, начиная от сторожевой башни до укрепленного города, и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и стали там совершать курение на всех высотах, подобно народам, которых их знал Господь, и делали худые дела, прогневляющие Господа, и служили идолам, о которых говорил им Господь, не делайте сего. Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря, возвратитесь со злых путей ваших, и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим, и которое я преподал вам через рабов моих пророков. Но они не слушали, и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его, и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они». И оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения 2 тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа, и прогневлять его. И прогневался Господь сильно на израильтян, и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина». И Иуда также не соблюдал заповеди Господа Бога своего и поступал по обычаям израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех потомков Израиля и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и, наконец, отверг их от лица своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова и воцарили Иеровоама, сына Наватова, и отклонил Иеровоам израильтян от Господа и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них. Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. И перевел царь ассирийских людей из Вавилона, и из Куты, и из Авы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых. И они владели Самарию и стали жить в городах ее». И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал, «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которые выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали суккот-бенов, кутийцы сделали нергала, ямафяне сделали ашиму, авийцы сделали невхаза и тартака, а сепервоимцы сожигали сыновей своих в огне Адрамелиху и Анамелиху, богам сепервоимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высоты среди своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа, и не поступают по уставам и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Иакова, которому дал он имя Израиля. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: «Не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертвы им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силою великою и мышцей простертою, Его чтите, и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы, и уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, и не чтите богов иных, и завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от рук всех врагов ваших». Но они не послушали, а поступали по прежним своим обычаям. Народы сии чтили Господа, но и истуканам своим служили. Да и дети их, и дети детей их до сего дня поступают так же, как поступали отцы их.

0: где бы вы встретили очень важного для вас человека, для серьезного разговора? Это, возможно, был бы дорогой ресторан или известное красивое место. А может, ваш дом и кабинет стали бы прекрасным местом для встречи? Но что, если нам нужно встретиться со Христом? Весь вопрос в том, что для нашей встречи с Ним Он сам выбирает место. И очень может быть, что этим местом окажется то, где мы прячемся от посторонних глаз и своих страхов. Мы можем думать, что место нашего позора не самый лучший выбор для встречи. Но в том-то и дело, что Господу нужны мы сами, а не то, как нам хочется выглядеть. Диалог Христа с женщиной-самарянкой стал свидетельством того, как Господь может одновременно спасать душу и открывать перед ней новые горизонты поклонения и служения Ему. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете радио

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», с вами Николай Пастухов. Алексей Коломийцев продолжает отвечать на ваши вопросы из Виттенберга. Пастор Алексей, почему Мартин Лютер, человек, пропитанный Божьим Словом, ратовавший за возвращение к сути христианства, мог быть так груб в своей критике Папы Римского и других оппонентов?
1: В связи с этим вопросом нужно сделать одну очень важную ремарку. Когда мы говорим о каких-то лидерах, особенно когда речь идет о духовных лидерах, мы склонны как-то идеализировать их образ в своем собственном сознании. Это же касается и вот такой выдающейся фигуры, как Мартин Лютер. Мы склонны думать о том, что если человек оказал такое мощное духовное влияние, если Бог использовал его для того, чтобы практически изменить весь мир, то он должен был быть, ну если не архангелом Гавриилом, то хотя бы его каким-то отражением, как-то похожим бы на него должен быть. Но в действительности это не так. Люди остаются людьми, а это значит, что у них есть недостатки. Это значит, что каждый из них находится в процессе роста. Самые настоящие христиане, самые искренние люди, которые знают Бога, они находятся в процессе, когда они уже научились чему-то, и им чему-то еще нужно научиться, чему-то еще предстоит научиться. И вот в этом отношении какие-то сферы, они даются более легко, более быстро, по разным причинам. Возможно, что этот конкретный человек открыл для себя быстрее какую-то истину, преклонился перед ней и воспринял ее легче, и увидел это более важным. Есть какие-то сферы жизни, которые намного более глубоко засели в человеке, и эти остаточные явления, действия природы человеческой, греховной природы, их трудно искоренить. Или, возможно, человек даже не подозревает о том, что он живет этими проблемами. Поэтому у Мартина Лютера, конечно же, были недостатки. Их было много. И упомянутая грубость по отношению не только Папы Римского, но по отношению ко многим людям, которым он мог бы быть намного более благороднее, намного более мягким. Эта грубость, она была проявлением все той же плотской природы. Она была проявлением того, что еще не было покорено Иисусу Христу. Тем не менее, так как Мартин Лютер горячо любил Бога, так как он познал Евангелие Иисуса Христа, так как он доверил свою жизнь Иисусу Христу, Иисус был его Господом, Иисус был его Спасителем, Иисус использовал его как инструмент, работая прежде всего над ним самим, сокрушая его, освобождая его. И мы видим это описано в его трудах. Мы видим целый ряд ситуаций, в которых он приходил к пониманию своей собственной несостоятельности. Когда он снова и снова открывает одну за другой сферы своей жизни, которые должны были быть покоренными Христу. И когда он молится и просит Божьего действия, Божьей свободы в конкретных сферах жизни своей. Именно поэтому Священное Писание говорят даже о героях веры прошлого, библейских героях веры. Практически о каждом из них говорит не только с положительной стороны, но и говорит о их недостатках. Мы знаем о проблемах, которые были у Авраама. Мы знаем о слабости Моисея, который имел колоссальное мужество для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. Но в одной точке Писание говорит о том, что у него не хватило терпения. О том, что он вышел из себя в одной ситуации, в которой давление казалось особенно велико. Мы знаем о грехах царя Давида, того Давида, который стал автором книги Псалтири, который был наследником завета, который Бог заключил именно с ним, пообещав, что его потомки будут всегда сидеть на троне Давидовом, на троне царства Божьего народа. Мы знаем проблемы, которые были у апостола. Почитайте историю апостола Петра, и вы сможете увидеть обычного человека с очень неординарным характером, с характером очень живым, очень открытым, когда апостол Петр говорит то, что он думает. И совсем не всегда, далеко не всегда то, что он говорил, действительно совпадало с мнением Иисуса Христа. Но Иисус терпеливо его исправлял, Иисус продолжал работать над ним, Иисус продолжал вмещать его. По причине того, что у апостола Петра было главное, апостол Петр признал Иисуса Сыном Божьим. Он признал Иисуса Мессией, который пришел на землю для того, чтобы нас спасти. И он следовал за Христом Даже тогда, когда все остальные или множество других людей отвернулись от него и ушли от него, оставили его. Поэтому недостатки, конечно же, были у Мартина Лютера. Недостатки были и есть у многих современных, у всех современных лидеров или выдающихся людей в христианском мире. Они, конечно же, будут у всех, кто будет после нас. Поэтому для каждого из нас чрезвычайно важно разобраться в главном. А знает ли человек Иисуса Христа? А доверил ли он свою жизнь Иисусу Христу как Господу и Спасителю? А следует он Ему в познании Его и в трансформации своей жизни в подобие Ему? Если эти составляющие есть, то все остальное постепенно будет преодолено. Для этого только нужно время и терпение. Но есть еще одна надежда у каждого из нас. Однажды, когда Иисус придет опять, настанет момент, когда наступит совершенно. Когда все несовершенства останутся здесь на земле. И когда Бог трансформирует наш внутренний мир. И когда мы станем подобны Ему и увидим Его так, как Он есть. Это самый замечательный момент, как будет, который будет в жизни каждого христианина.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия и каким должен быть христианин на основании Писания. На нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Москва ожидает, что Ватикан сделает правильные выводы о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ и представит более рельефную реакцию на этот произвол, заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения прав на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Ранее во вторник состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой дипмиссии Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Глава российского дипломатического ведомства заявил, что передал ему доклад МИД РФ о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви УПЦ, ее священнослужителей и прихожан. «Мы рассчитываем, что Святой Престол сделает правильные выводы из этого документа. Ожидаем какой-то более рельефной реакции в плане недопустимости произвола киевского режима против УПЦ», сказал Мелех на брифинге. ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, посвященного отношению россиян к посещению религиозных служб в онлайн-формате. Участие онлайн в службе или другом религиозном действии не может заменить личного присутствия и дать такое же чувство духовной причастности, сказали 61% опрошенных. Такой опыт возможен, но в более слабой форме, сказали 14%. Интернет способен в полной мере дать то же чувство вовлеченности, что и очное участие, ответили 6%. Наибольшее неприятие у опрошенных вызвало проведение в онлайн-формате таких религиозных служб, как исповедь, причастие, богослужение и крещение. Среди основных источников знаний о религии респонденты назвали разговоры с родными, друзьями и коллегами 28%, новости и ТВ-программы 26%, социальные сети и мессенджеры 18%. Виртуализация религиозных практик – заметный тренд, который не обошел стороной и Россию. Христианские комментаторы раскритиковали проведение дискотеки с музыкой 80-х годов в Кентерберийском соборе, одном из самых известных христианских храмов Великобритании. Мероприятие прошло 15 августа и вызвало споры о том, допустимо ли проводить подобные развлечения в местах, имеющих большое религиозное и историческое значение, сообщает Christian Today. Речь идет о так называемой тихой дискотеке Silent Disco. Участники надевают наушники и слушают музыку через них, поэтому в самом помещении практически не слышно музыки. Организатором мероприятия выступила компания Silent Discos in Incredible Places, которая проводит подобные вечеринки в необычных исторических зданиях. Это уже не первый подобный случай. В 24 году в Кентерберийском соборе также прошла тихая дискотека. Тогда против проведения таких мероприятий была организована петиция, которую подписали более 2000 человек. У турецкой секты при обыске нашли 200 килограмм золота в слитках. По предварительным оценкам, их стоимость в пересчете на рубли превышает 2 миллиарда. Следствие также изучает банковские переводы фигурантов. Сумма операций превышает миллиард долларов. На данный момент по делу проходят 38 подозреваемых, 32 из них уже взяты под стражу. Что за секта? Сулейман Джелар, неосуфийское течение суннитского ислама, основанное шейхом Сулейманом Хильми Тонаханом. Движение является ответвлением ордена Накшибандия и активно действует в Турции и за рубежом. Число сторонников по разным оценкам достигает 2 миллионов человек. Евангелист и мотивационный спикер Ник Вучич рассказал, как травля в детстве, одиночество и вопросы о смысле жизни повлияли на его веру и в итоге помогли ему найти свое призвание. Об этом он заявил в интервью в Christian Post в преддверии выхода фильма «No Limits, No Limits» – «Бесконечности без ограничений». Новый трейлер фильма показывает детство Вучича, который родился без рук и ног из-за редкого заболевания синдрома тетраамелии. В школьные годы он чувствовал себя изолированным от сверстников и не понимал, зачем Бог допустил такие обстоятельства в его жизни. «Мне казалось, что меня никто по-настоящему не понимает», — вспоминает Вучич в трейлере. Он рассказал, что часто оставался в стороне от других детей и спрашивал себя, для чего вообще эта жизнь. Фильм «No Limits, No Limits» выйдет в кинотеатрах 25 сентября. В нем использованы архивные записи, интервью с родственниками и материалы о служении Вучича. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Приглашаю вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пести «Молитва в час нужды».
1: Нищета, невзгоды, трудности, разочарования, болезни – это самые эффективные средства в руках Божьих, с помощью которых Он учит и воспитывает и выковывает своих последователей. Вот почему Бог допускает, чтобы Его дети попадали в такие трудные ситуации. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», так говорит Слово Божье. Возможно, мой друг, если ты христианин, и твое положение сейчас сложное и безвыходное, то не падай духом. Не случайно именно такие обстоятельства сложились вокруг тебя, это позволил сам Господь. В этом трудном положении Он хочет проявить обилие Своей благодати и чудо избавления. Он не только избавит, но при этом также преподаст тебе хороший урок, который ты никогда не забудешь, и еще больше прославишь Бога за это. Вряд ли Джон Буньян мог представить, что в сырой, холодной и грязной бетфордовской тюрьме напишется одно из самых лучших духовных произведений христианской литературы – «Путешествие пилигрима». Да, во время самых тяжелых испытаний народ Божий обнаруживал богатейшие сокровища своего Бога. И хотя Бог всегда добр, но после таких переживаний Он становится еще ближе и реальнее. Чем глубже мы погружаемся в океан невзгод, тем драгоценнее жемчужины, извлекаемые нами. Об этом свидетельствуют дети Божии на протяжении всех веков, а именно, что Бог неизменно верен и всегда посылает утешение, соразмерное нашим испытаниям, и притом всегда вовремя и с избытком.
0: Ярл Николаевич, разрешите в качестве иллюстрации привести свидетельство нашей радиослушательницы, сестры во Христе, Чероковой Валентины из Новосибирска. Она пишет: «Я неходящий инвалид. Никогда не рассматривала свое увечье как наказание Божье, но лишь как мое испытание. Сейчас я на этой земле одна, но не испытываю одиночества. Я постоянно чувствую защиту свыше. Даже в бытовых делах не бываю оставляема. Когда не могу выбраться из какого-либо тупика, не пытаюсь качать права. Отступаю со словами: пусть будет то, что Господу угодно. Смотришь, кто-либо и приходит на помощь. Человек? Да, конечно. Но это лишь посредник, которого Господь избрал для помощи мне.
1: Воззови ко мне, и я отвечу тебе,

покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Воззови ко мне. Тут Бог велит нам прийти к Нему в молитве. И я отвечу тебе. Здесь мы имеем верную гарантию, что молитвы наши будут отвечены. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Это дополнительное благословение в ответ на молитву, сверх того, что мы просили у Бога. Да, Бог велит нам молиться и взывать к Нему во всякое время, при любых обстоятельствах, о всякой нужде. Человеку, например, не свойственно забывать поесть, и ему не нужно напоминать, что отдых необходим для здоровья. Но, увы, как быстро мы забываем о важности иметь общение с Богом в молитве. Мы отдаем наши силы работе, отдыху, развлечениям, а немощи и бессилии Богу. Часы мы посвящаем себе и миру, а минуты – Христу. Бог велит тебе и мне молиться, чтобы в минуту огненных искушений мы не сдавались под натиском врага. Если сам Бог велит, то каким бы я ни был негодным и оскверненным грехом, я могу прийти в молитве к Богу. Часто слов у меня недостает, и сердце осуждает, и тем не менее я могу просить: «Боже мой, научи меня молиться и помоги мне превозмогать в молитве». А неверие постоянно шепчет: «Какая польза просить Бога об этом деле? Если бы ты был в иной ситуации, то мог бы уповать на Бога, а сейчас вообще бесполезно. Ты слишком грешный, ты не имеешь права просить у Бога. Поэтому Бог ясно говорит каждому из нас: «Воззови ко мне». Болен ли кто из вас? Пусть молится. Страшит ли тебя, мой друг, неопределенно завтрашнего дня? Призови имя Господне. Скорбишь ли ты, потеряв близкого человека? Тогда просься в объятия милующего и любящего тебя Бога и утешайся им. Угнетает ли тебя бремя материальных нужд? Проси, и дано будет тебе. Предай Господу дело твое и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Уважаемый радиослушатель, тебе никогда не нужно сомневаться в том, имеешь ли ты право молиться или нет. Тебе не нужно спрашивать, могу ли я прийти в присутствие Божие, когда ты имеешь столько повелений от Господа приходить к Нему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, говорит сам Господь. Бог не может не ответить на твою просьбу. Его характер, Его слово, Его любовь, Его верность, Его справедливость, Его дело искупления требует, чтобы Он ответил. Каждое Его обещание скреплено пролитой кровью Сына Его Иисуса Христа. Ищущим Его Бог воздает. Бог не только отвечает, но Он даст гораздо больше, о чем мы просим и о чем помышляем. Слово Божие говорит: «Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Бог по множеству щедрот своих прибавляет то, о чем мы даже и не просили, о чем нам даже и на ум не приходило. Те, которые ожидают в молитве, получают гораздо больше избавления, чем они могли надеяться. Мой уважаемый радиослушатель, Господь и тебе говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Можешь ли ты себе представить, как благословит тебя Господь? Самое главное, Он простит все твои грехи, даст радость спасения и вечную жизнь с Ним. И будешь удивляться, что Он совершил для тебя и что Он еще для тебя сделает.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас
1: Христос. Вы слушаете радио «Пилигрим».